0: Он посещает самые гнусные притоны Лондона, курит гашиш. Ведя двойную жизнь, он обманывает и своих друзей, и своих слуг, и своих врагов. Чтобы скрыть одно из самых своих черных дел, он выгоняет из дому слугу, который верой и правдой прослужил в доме десятки лет. Своих друзей он обманывает на каждом шагу, доведя нескольких из них до самоубийства. Погибает Сибилла Вэн, актриса, полюбившая Дориана. К слову сказать, в объяснении с Сибиллой, предшествовавшей ее самоубийству, Дориан Грей показал самое мерзкое, бездушие, холодное, эгоистичное, высокомерное. Впрочем, это далеко не последняя мерзость, на которую способен обаятельный красавец Дориан. Он совершает дела и похуже. Собственноручно убивает своего друга, художника Безила, автора знаменитого портрета. Он с холодной расчетливостью заметает следы своего преступления, а затем идет к себе в спальню, ложится в свою изящную постель и спокойно засыпает. Совершая все эти дела, Дориан после каждого из них поглядывает в зеркало, конечно, в изящные рамки из слоновой кости и искусной ювелирной работы. При этом он каждый раз убеждается, что ни время, ни совершаемые им поступки не накладывают никаких уличающих примет и не оставляют никаких следов на его лице, которое остается все таким же прекрасным, чистым, безмятежно спокойным, гармоничным и молодым. Годы идут, и Дориану уже 38, а он выглядит все тем же 18-летним непорочным юношей, каким был 20 лет назад, когда позировал Безилу. Но те следы его преступлений, те перемены, которые накладывает на лицо человеческое время, ничего не изменяя в лице и фигуре живого Дориана Грея, изменяют в силу неведомого волшебства его портрет. Лицо на портрете постепенно стареет, в углах рта ложатся складки жестокости, глаза тускнеют. Весь облик портрета свидетельствует о тех пороках, какие гнездятся в душе Дориана, в его натуре. Портрет становится все более отталкивающим и все более обличает живого Дориана в его грязи и подлости. И если на первых порах Дориан ограничивается тем, что прячет портрет в отдаленной пустой комнате, бывшей своей детской, ключ от которой всегда носит с собой, то в конце концов он решается еще на одно убийство. Он решает уничтожить портрет, как уничтожил художника, написавшего его. Однажды, прокравшись в свое тайное убежище, он замечает на столике рядом с портретом нож. Дориан хватает нож и кидается с ним на портрет, чтобы искромсать, изрезать его, а потом сжечь лоскутие изрезанного полотна. Подробностей того, что происходит дальше, читатель не знает, как никогда не узнает тайны волшебства, обратившей жизнь человека на его портрет. Знаем мы только конечный результат происшедшего. Когда, разбуженные страшным криком в верхнем этаже, где находилась таинственная комната, слуги сбежались к ее дверям, а позже с помощью вызванного полисмена взломали дверь и ворвались внутрь, они увидели на стене великолепный портрет своего господина, каким они видели его в последний раз, во всем сиянии его дивной юности и красоты. А на полу, во фраке, лежал какой-то мертвый старик. Его лицо было сморщенное, увядшее, гадкое. И только по кольцам у него на руках слуги узнали его. Этой жестокой по отношению к Дориану Грею перемены Оскар Уайльд утверждал невозможность безоглядного наслаждения безотносительно к страданию других.
1: Сама жизнь преподала Уайльду не менее наглядный урок, чем в случае с Дорианом Греем. В ноябре 1895 года Оскар Уайльд, в то время уже знаменитый писатель, был доставлен в Редингскую каторжную тюрьму Лондона в ручных кандалах. В результате судебного крючкотворства он был приговорен к 2 годам каторжных работ. –

0: На вокзале в Рединге вокруг Уайльда собралась толпа любопытных. Уайльд, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и впервые в жизни плакал.
1: До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страданий. До тех пор он был блестящим лондонским денди, гениальным говоруном. Он выходил погулять на Пикадилли с цветочком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Он одевался, как Уайльд, повторял его остроты, скупал, подобно Уайльду, драгоценные камни и порой надменно смотрел на мир. Раньше Уайльд нередко старался не замечать социальной несправедливости, которой так богата Англия. При каждом столкновении с ней он старался заглушить свою совесть ловкими парадоксами и убегал к своим книгам, стихам, зрелищу драгоценных картин и камней. «Даже бедность должна быть красивой» — это была одна из его крылатых фраз.
0: Он говорил и писал. Он рассказывал десятки сказок, легенд, печальных и веселых историй, пересыпал их неожиданными мыслями, блеском внезапных сравнений, отступлениями в область редчайших знаний. Он напоминал фокусника, вытаскивающего из рукава груды пестрой ткани. Он вытаскивал свои истории, расстилал их перед удивленными слушателями и никогда не повторялся. Он бросал свои рассказы в подарок первому встречному.
1: После суда все было кончено. Друзья отшатнулись от него, книги были сожжены, жена умерла от горя, дети были отняты, и нищета и страдания стали уделом человека, прежде утопавшего в роскоши.
0: В тюремной камере Уайльд наконец понял, что значит горе и социальная несправедливость. Раздавленный буржуазным обществом, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливости и бросил этот крик как вызов буржуазным порядкам. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Рединской тюрьмы».

тюрьме крепки, в дверях замки, и стены высоки. За жизнью узника следят холодные зрачки, чтобы он не вздумал избежать карающей руки. Здесь каждый отдан день и ночь тюремщикам во власть, чтоб не забыться он не мог, не помолиться всласть, чтоб смерть добычу у тюрьмы не вздумала украсть.

0: За год до этого Уальд удивлялся людям, сочувствующим страданиям бедняков, тогда как, по его мнению, следовало сочувствовать только красоте и радости. Теперь он писал.
1: Бедняки мудры, они сострадательнее, ласковее, они чувствуют глубже, чем мы. Когда я выйду из тюрьмы, то если в домах богатых я не получу ничего, мне подадут бедные.
0: Год назад он говорил, что выше всего на свете искусство и люди искусства. Теперь он думал иначе.
1: Много прекрасных людей, рыбаков, пастухов, крестьян и рабочих, ничего не знают об искусстве. И, несмотря на это, они истинная соль земли.
0: Год назад он выказывал полное пренебрежение к природе. Даже цветы, полевую ромашку или гвоздику, прежде чем приколоть к петлице, он красил в зеленый цвет. Их естественный цвет казался ему очень крикливым. Теперь он писал.
1: Я чувствую стремление к простому, обыденному, к морю, которое для меня такая же мать, как и земля.
0: Здесь же Уальд впервые в жизни узнал, что значит товарищество.
1: Никогда в жизни я не испытывал столько ласки и не видел столько чуткости к своему горю, как в тюрьме со стороны товарищей арестантов.
0: На свободу он вышел, окруженный преданной любовью всех, кому выпало на долю отбывать вместе с ним английскую королевскую каторгу.
2: После тюрьмы Уальд написал две статьи, известные под названием «Письма о тюремной жизни». Эти статьи тоже можно отнести к лучшему из того, что создал Уальд. В одной статье он со сдержанной яростью пишет о страданиях маленьких детей, которых наравне со взрослыми сажают в английские тюрьмы. В другой – о дикости тюремных нравов. Эти статьи ставят Уальда в ряды лучших людей своего времени. Он открыто выступил как обличитель буржуазного общества.
0: Одна из статей написана как будто по незначительному поводу. Надзиратель Рединской тюрьмы Мартин был уволен за то, что дал маленькому голодному ребенку-арестанту несколько сухарей.
1: Жестокость, которой подвергаются днем и ночью дети в английских тюрьмах, невероятно. Поверить в нее могут только те, кто сами наблюдали их и убедились в бесчеловечности английской системы. Ужас, испытываемый ребенком в тюрьме, не знает пределов. Нет ни одного арестанта в Рединской тюрьме, который с величайшей радостью не согласился бы продлить на целые годы свое заключение, лишь бы перестали мучить в тюрьмах детей.
2: Так писал Уальд в то время. И совершенно ясно, что наравне с другими арестантами он, бывший великий эстет, отсидел бы в тюрьме несколько лишних лет за того крошечного мальчика, которого он часто видел рыдающим в одиночной камере.
0: Вскоре после освобождения из тюрьмы Оскар Уальд умер в добровольном изгнании в Париже. Ему и в голову не приходило в последние дни, что продержись он еще год или два, насильственное его одиночество, его безвестность, нищета отодвинутся в прошлое, и его связи с читателем умножатся в тысячи раз, и притом с новым читателем, многомиллионным, демократическим, массовым, которому не будет ни малейшего дела до его прошлого крикливого эстетства и позерства.
2: Умер он в нищете, забытый Англией, Лондоном, друзьями. За его гробом шли только бедняки того квартала, где он жил.
0: А через 9 лет, когда читатели снова почувствовали неодолимую тягу к произведениям Уальда, это было в 1909 году, прах поэта торжественно был перенесен на знаменитое кладбище Пер-Ла-Шез, где покоятся такие величайшие гении человечества, как Бизе, Бальзак, Мюссе, Шопен. над могилой Уальда был воздвигнут огромный и пышный памятник.

0: Если говорить о письмах, то письма наших детей, конечно, так жизнерадостны. Но я не могу состязаться с юмористами. Но все же, вот такие письма приходят к писателям. Здравствуйте, дорогая писательница, меня зовут Катя. До свидания, дорогая писательница. Или такое письмо. Поздравляю вас, я уже выздоровел после скарлатины. Или такое письмо. Мне очень хочется переписываться с писателем. Больше писать нечего, пишите скорее ответ. Или такое письмо. Я хочу быть летчиком, доктором и милиционером. Летчиком, доктором буду каждый день, а милиционером по выходным. Это уже для удовольствия. Или такое письмо. Почему космонавты дружные, а мы, ученики 8 класса, а не дружные? Ответьте стихами. Я прочту вам 2 стихотворения, а если можно, то 2,5. Я сочиняю песни. Ну что мне делать, если я сочиняю песни? Я сочиняю песни про лунные лучи, а дед вздыхает в кресле: голубчик, не мычи. Я сочиняю песни про молнии в степи, а дед вздыхает в кресле: голубчик, не вопи. Ну что мне делать, если я сочиняю песни? Как только я встаю, нечаянно пою. Мой голос всем мешает. Соседка мне внушает, что от такого пения дошла до отупения, что в доме как в раю, когда я не пою. Ну что мне делать, если я сочиняю песни? А вот Смирнова Сима сказала как-то раз: нет, ты поешь красиво, ты тенор или бас. Мой голос переносит, не просит, не мычи. А ведь неплохо, если ей посвящу я песню, вам посвящу я песню, всем посвящу я песню про лунные лучи. Стихотворение родителям, которые слишком любят своих детей. Петя родился. Петя родился в семье педагога. Петю решили воспитывать строго. Вечером Петя явился на свет. Утром созвали семейный совет. Выступил дедушка, доктор наук. Он будет спартанцем, мой маленький внук. Мы жесткий матрасик положим на доски. Мы будем воспитывать Петю без соски. Раз он лежит на сухом и на чистом, он должен молчать и не быть эгоистом. Петина тетя, дошкольный работник, решила в квартире устроить субботник, а возле кроватки повесить картинки, цветочки на грядке и спелый арбуз. Пусть мальчик любуется, лежа на спинке, и пусть у него развивается вкус. Но вот проходит 10 дней, во рту у Пети соска, не расстается Петя с ней, спать ему не жестко, он в одеялах и в платках ревет у мамы на руках. Только Петенька заплачет и в кровать не хочет лечь, вся семья поет и скачет, чтобы Петеньку развлечь. Обе бабушки-старушки вынимают погремушки. Дед пищит из-под стола: мяу, кошечка пришла. Тетя снимает со стенки арбуз: а хочешь, посмотрим цветочки? И, развивая с младенчества вкус, Петя их рвет на кусочки. Вот ребенку скоро год, Петю кормит кашкой, вот сидит он и ревет перед полной чашкой. Все рассказывают: Пете к нам придут другие дети, мы им кашки не дадим, сами кашку поедим. Кошке Машке не дадим, сами кашку поедим. Потом удивляется доктор наук: какой у меня избалованный внук. Теперь я на опыте мог убедиться, ребенок всегда эгоистом родится. Короткое стихотворение, оно называется «В пустой квартире». Оно написано мной после того, как очень многие наши семьи вместе с детьми переселились в отдельные квартиры, и дети стали носить на цепочках, на ленточках, на браслетках ключи от квартиры. Я дверь открыл своим ключом, стою в пустой квартире. Нет, я ничуть не огорчен, что я в пустой квартире. Спасибо этому ключу могу я делать, что хочу, ведь я один в квартире, один в пустой квартире. Спасибо этому ключу, сейчас я радио включу, я всех певцов перекричу, могу свистеть, стучать дверьми. Никто не скажет «не шуми», никто не скажет «не свисти», все на работе до пяти. Спасибо этому ключу, но почему-то я молчу, и ничего я не хочу, один в пустой квартире.
1: Ну вот и я. Что с вами? Что случилось, милый друг?
2: Скажите, зачем вы здесь?
1: Как зачем? Мы не закончили наш разговор.
2: Наш разговор? Вы же решили стать маркизой.
1: Откуда вы это взяли?
2: Я же видел, как вы танцевали с этим Фатом.
1: Ну, прежде всего, маркиз не Фат.
2: Защищаете? Боже мой! Да ведь он потрепан развратом. Игрой. Нечего сказать. Хорошая партия для молоденькой, умной, чистой девушки. Интриган, дурак.
1: Я не могу понять, что вы имеете против бедного маркиза?
2: Я ревную. Да, я люблю вас. И вы не могли этого не заметить. Нет, я знаю, что я безумец, знаю, что ваш отец никогда не разрешит. И вот все-таки при одной мысли, что вы можете стать женой кого-нибудь другого, меня охватывает такая ярость, что я способен на убийство. Я просто сам не знаю, что я говорю.
1: Но вы женаты. Ничего не поделаешь.
2: Ну, а если бы я был свободен? Ну, согласились бы вы тогда стать моей женой?
1: Да, милый друг. Я бы вышла за вас замуж. Вы мне нравитесь больше всех. Но не будем об этом говорить. Ведь вы не свободны.
2: Да, но я молю вас только об одном. Ну, не давайте никому слова. Ну, подождите еще совсем немного, но можете вы мне только это обещать?
1: Могу, милый друг.
2: Благодарю.
3: Мадемуазель Сюзанна, последний танец.
1: Сейчас. Я жду.
3: Прошу.
4: Моя Мадлен, и вы, господин министр, держитесь, полетите вы у меня вверх тормашками. А с вами, дорогой Вольтер, у меня будет особый разговор.
5: Несколько дней спустя Жорж Дюра в самом веселом расположении духа подходил к дому Вольтера. Сидя у себя в кабинете, Вольтер просматривал последние газеты.
6: Так, хорошо. Теперь заговорили по-иному. Африканские экспедиции – это новые блестящие страницы в истории французской славы. А что вы раньше писали, господа? Вопили о преступной экспедиции в Марокко. Обзывали меня грязным ростовщиком и подлым авантюристом. А теперь вы целый день торчите у меня в прихожей, цитируете из моей газеты. У вас собачий нюх, но ничего, господа, это только начало. Да, не забыть бы сообщить, что Влерош дал новые указания нашим посланникам в Лондоне и Мадриде.
4: Простите, что я врываюсь к вам.
6: Что случилось?
4: Случилось то, что я только что сбросил министра иностранных дел.
7: Да-да, господин Алярош-Мати.
6: Вы понимаете, что вы говорите?
7: Очень хорошо понимаю. Я вообще изменю состав кабинета. А этого прохвоста давно было пора выгнать.
6: Убирайтесь вон, проспитесь, я не желаю вас слушать.
7: Нет, вы меня выслушаете, дорогой патрон. Вы просто непременно меня выслушаете. Я застал мою жену с Лярош-Матью. У них была преступная связь. Я раскрыл эту грязную историю. Полицейский комиссар удостоверил факт супружеской измены. Так что теперь с министром все кончено. И об этом я завтра же поместить заметку в нашей газете. Ох.
6: Но ведь этой заметкой...
7: Этой заметкой я окончательно уничтожу эту мразь. Этого преступника, опасного для порядочного общества. И вам нет смысла с ним церемониться.
6: Да ну, в какое положение ставите вашу жену?
7: Ах, вы заботитесь о моей жене, а не о Лярош-Мати. Так не беспокойтесь. Я завтра же передаю дело в суд.
6: Ах, вы решились на развод?
7: Разумеется. Я давно следил за этой дрянью, которая завлекла меня, женила на себе и потом порочила мое доброе имя. Но мне нужны были доказательства. Теперь они у меня есть, я хозяин положения.
6: Я не предполагал, что вы такой решительный.
7: Напрасно. Да, между прочим, дорогой патрон, через 2 дня на выборах я выставлю свою кандидатуру. От родного городка, где я пользуюсь широкой известностью, у меня есть кое-какое состояние, поэтому я убежден, что я буду избран. Ох, я далеко пойду. Как я далеко пойду.
6: На каторгу!
7: Парламент! И горе тому, кто станет мне поперек дороги.
6: Вы что, угрожать мне?
7: Боже сохрани. Нет, я не угрожаю. Я только довожу до вашего сведения, что если завтра же вот эта заметка не будет напечатана, то она будет опубликована в другой газете. А другая газета сообщит не только о том, что Лярош уже труп, но и о некоторых благополучно здравствующих. Премьер-министру Бомпару 1 000 000, 3 министрам по 100 000, да?
6: Напечатаю! А черт с ним, с Лярошем! Туда ему и дорога!
8: Подберем другого.
9: Вот это другое.
5: Прошло 3 месяца. Дюра в это время выхлопотал развод и не терял времени даром. Он опутывал Сюзанну Вольтер сетью своего неотразимого обаяния и без труда овладел душой этой легкомысленной куколки. Сюзанна заявила матери, что любит милого друга. Ночью в отчаянии госпожа Вольтер вбежала в комнату мужа.
10: Что за шум в доме? Что случилось?
1: Только что Сюзанна заявила мне, что хочет выйти замуж.
10: Ну, она еще не вышла замуж, рано поднимать шум. Да, за кого?
1: За Жоржа Дюро.
10: Что? Нет, этому не бывает.
1: Так я ей так и сказала, но она стала кричать, что она любит его. Девчонка смела сказать это мне, своей матери. Я чуть не прибила ее, я пригрозила отправить ее в монастырь.
10: А при чем здесь она?
1: Как? А она обольщает его, эта негодяйка.
10: Это он негодяй? Он скрушил ей голову? О, ну он же теперь разведен.
1: Ну а при чем здесь это?
10: Как при чем? Приданое ему по вкусу, вот при чем. Вот приданое! Господин Жорж Дюруа, ты крутый! Милый друг! Да, кто в этом виноват?
1: Кто?
10: Ты!
1: Я?
10: приглашала его к нам. Ты ее сделал завсегдатаем в нашем доме. Целый день только и слышно было: милый друг, милый друг, милый друг. Ну, радость теперь дождалась, это дело твоих рук.
1: А, я приглашала. Вот я виновата. А кто выдвигал его? Кто сделал его первым человеком в редакции? Ты?
10: По твоей просьбе! Ты что, думаешь, я не замечал, как мы все бегали за ним?
9: Еще неизвестно, откуда он узнал о некоторых моих делах.
1: Довольно. Не смейте так разговаривать со мной. Я не воспитывалась в мелочной лавке, как вы.
10: Успокойся!
1: Я пришла, чтобы вы, как отец, сделали Сюзанне внушение. Надо сказать ей раз и навсегда, что она никогда не выйдет за Жоржа Дюруа и пусть выкинет из головы этот бред.
9: Ну, разумеется, я поговорю с ней.
1: Но сейчас, но сию минуту.
9: Я пойду сейчас. Но ему я тоже покажу. Преданное,
10: милый друг.
1: Уж как раз в этом Жорж не виноват. Я могу допустить, что девушка могла влюбиться в этого красавца. Ах, какой красавец! Но если Жорж ни при чем, то все еще поправимо. Надо отправить ее за границу. Девчонка все забудется. Или в монастырь. Да, в монастырь, пожалуй, надежнее.
9: Несчастье.
1: Что случилось?
9: Ее нет.
1: Как нет? О вашем согласии на наш брак известите друга Жоржа, господина де Тесситер. Центральная почта до вас требования. Он перешлет нам ваше письмо, Сюзанна. Кому это? Нам.
10: Им! Ей и ему! Дюрва увез Сюзанну. Он похитил ее. У них все было сговорено заранее.
1: Я погибла. Скорей найти его! Их!
10: Где их искать? Его их!
9: Черт возьми, я вижу единственный выход из положения.
1: Какой?
9: Он должен жениться на ней.
1: Ты сошел с ума?
10: Ну нечего теперь орать! Завтра об этом узнает весь Париж! Лучшее, что можем сделать, это как можно скорее обвенчать их.
9: Господин де Тесситер.
1: Нет! Ему нужны наши миллионы. Он никогда не получит моей Сюзанны.
10: Он ее уже получил. Они будут скрываться до тех пор, пока мы не уступим. Тут ничего не поделаешь.
9: Уважаемый. Господин де Тесситер.
10: Негодяй. Негодяй.
9: Но ловкач. Ловкач.
10: Ловкач! Хорошо, что он разведен. О-о-о-о! Дюруа далеко пойдет, уважаемый и дорогой.
1: Нет! И ты с ними против меня, я буду бороться. Я не дам свершиться этому преступлению.
10: Нечего вопить!
9: Повторяю тебе, что это необходимо. Он уже депутат и, возможно, будет министром.
1: Хоть президентом я никогда не сражусь.
10: Ну так ты глупа, как и все женщины. Вы всегда действуете под влиянием личных страстей. И не можете понять, что нужно приспосабливаться к обстоятельствам. Заявляю тебе, что она выйдет за его замуж.
1: Никогда.
10: Да пойми, глупая. Ведь это же большое счастье! Лучше иметь министром собственного зятя, чем нанимать его со стороны!
5: И не слушая больше никаких возражений, Вольтер удалился.
11: Господи! Ты не допустишь! Тебе же все известно! Господи! Не поступай хоть ты безнравственно!
5: Жорж Дюруа и Сюзанна должны были венчаться в церкви Мадлен. С утра служители церкви, привлекая внимание прохожих, уже расстилали на ступеньках высокой паперти широкий красный ковер. Таким образом, они как бы оповещали о том, что здесь должно состояться важное торжество. Служащие по дороге в конторы, скромные работницы, продавщицы фиалок, все остановились, смотрели и думали о том, какие огромные деньги тратят буржуа на освещение своего брачного сожительства. Вскоре появились первые приглашенные. В ожидании церемонии они прогуливались около церкви.
1: Весенний фиал.
12: Я помню, когда он получал 200 франков в месяц.
1: Весенний фиал.
13: Какая головокружительная карьера.
14: Да, поразительно.
1: Весенний фиал.
5: Мимо церкви медленно проходит Мадлен под руку с молодым человеком.
1: Статья.
15: У вас золотая головка, дорогая.
1: Висеть, мерси.
16: О, мадам.
10: А Мадлен снова хорошо устроилась.
17: А кто это красавчик?
10: Жак Лидоль. Теперь его статьи чертовски похожи на статьи покойника Форестье.
16: Все,
17: моя контора приобрела знатного клиента.
1: Кто это?
17: Сам Жорж Дюруа.
1: О, солидный человек.
17: Весенний юбка.
1: Возьмут? Весенние цветы. А девочка в черном. Почему? Мой отец убит в Марокко, сударыня. О, ну что поделаешь, дорогая? Должен же кто-нибудь умирать за Францию. Однако же ваш супруг жив, сударыня. Какая наглость. Фиалки. Весенние фиалки.
5: Церковь медленно наполнялась. Приглашенные оглядывались, знаками подзывали друг друга, собирались группами. Норбер де Варен увидел Риваля и Сен-Патена. Он подошел к ним.
18: Нестерпимая духота.
10: Зато какой блеск!
17: Какое отвратительное зрелище.
18: Но полно, полно брюзжает, дорогой поэт. Здесь весь Париж, сливки,
17: от которых попахивает кровью.
18: Что за вздор?
17: Нет, не вздор. Все это великолепие куплено жизнями тех, кто покоится в марокканских песках.
10: Венчаться самого архиепископа Парижского, это знаете кое-что.
18: Я восторгаюсь, кардинал. Этот наместник Папы Римского прекрасно знает, что Жорж Дюруа любовник матери, мошенник и аферист. Интересно, какие слова он найдет для свадебной речи?
10: Найдет. На то он архиепископ Парижской и наместник Папы Римского.
5: На амвоне перед ярко освещенным алтарем, рядом с женой, на коленях стоял Жорж Дюруа. Архиепископ обратился к ним с напутственным словом.
19: Дети мои, вы сочетались браком, освященным матерью нашей, святой апостолической церковью. Да будет же союз ваш прочен и чист, как того требует святой закон. Вы взысканы провидением, вы принадлежите к числу самых богатых и уважаемых. Вы соль земли. Но кому много дано, с того много и спросится. Кто, как не верхи общества, обязаны искоренять пороки, укреплять веру, сеять благо. Вы, сударь, благодаря вашему таланту возвысились над обыкновенными людьми. Вы пишете, просвещаете народ, ведете его по пути истинному. Ваша миссия высока и благородна. Вы служите живым примером тем, кого призваны воспитывать. Так продолжайте же и впредь трудиться на пользу государства, христианской церкви и добродетели семейной. Аминь.
5: Служба кончилась, и тут нескончаемой вереницей к Дюра потянулись поздравители.
14: Примите мои почтительные поздравления, господин Дюра.
20: Дорогая Казашка, поздравляю. Благодарю. Да.
21: От следующей желаю счастья, господин Дюра.
22: Рома, мадам, я поздравляю вас.
20: Благодарю вас, маркиз. Не унывайте.
22: Род маркизов де Казор всегда стойко переносил свои поражения, мадам.
5: Дюра подошла к Клотильде де Морель.
23: Поздравляю вас, господин Дюруа.
22: Благодарю. Мы встретимся, не правда ли?
23: Ну, если хочешь.
22: Тогда до скорого свидания.
23: До скорого свидания, дорогой.
22: Дорогая.
5: А вечером в доме Вольтера веселилось высшее общество Парижа.
24: Поздравляю вас, дети мои, желаю вам счастья. Господа, сообщаю вам, что с сегодняшнего дня я буду заниматься исключительно финансовой деятельностью. А должность главного редактора газеты «Французская жизнь» я передаю моему дорогому и любимому зятю, господину Жоржу Дюруа де Калпе. Господа, кому много дано, с того много и спросится. Вот теперь я считаю своим священным долгом заботиться о славе и могуществе нашего государства. Я фанатически желаю, чтобы во главе правительства стоял человек железной воли, исключительно без корысти, образцовый семьянин, человек безупречной морали. И такой человек у вас есть, господа. Излишне называть его имя, вы все его хорошо знаете.
25: Ура! Законченный прохвост, я из него сделаю премьер-министра.
26: Так в жизни есть мгновения, их трудно передать, Тютчев. Что же руководит миром и всеми нами? Немыслимо представить бесконечное пространство Вселенной, огнедышащие ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих все в страшном гигантском вихре, вспышки взрывающихся звезд, ливни огненной карусели, и где-то среди таинственной тьмы, на каком-то пересечении космических координат, летит, вращается слабая пылинка, Земля, которой наивысшая сила великого мироустройства сообщила определенную энергию, задачу и срок существования согласно общим законам вселенского механизма. Невозможно согласиться, что в ее рождении уже заложен последний миг прощания, что смерть, нерасторжимая уже тень жизни, неразлучный ее спутник в солнечные дни радости, любви, молодости, успеха, надежд, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень. Вечность – это бесконечное время, и вместе с тем нет времени у вечности. Если долголетие Земли лишь мгновение микроскопической крупицы мировой энергии, то жизнь человека – мгновение наикратчайшего мгновения. Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не 900 лет, а 70 по Библии. Почему так молниеносно быстротечна молодость и почему так длительна старость? Мы не можем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно отъединить как причину от следствия. Как это ни горько, однако большинству людей не дано познать смысл бытия, смысл собственной жизни. Неужели люди никогда не поймут, что Земля должна быть их чистым, светлым, белопарусным кораблем, путь которого, к сожалению, не бесконечен? Если бы каждый из нас хоть на мгновение задумался о скоротечном веке Земли, люди не расшатывали бы свой корабль с борта на борт, не пробивали бы его днище дьявольскими силами расщепленной природы, не полосовали бы ножами злобы и ненависти его надутые паруса содержимостью самоубийц, забрызгивая их собственной кровью. Люди отделены друг от друга бездонными провалами, и только тоненькие нити любви и искусства, то и дело рвущиеся, соединяют их иногда.

Усталый лег отдохнуть в сумерки, а проснулся в середине ночи от такой непереносимой тоски, что сразу не мог понять, почему чернели незанавешенные окна, почему забыто горела настольная лампа и почему звучала в моем сознании давняя, когда-то слышанная мелодия, исполненная горькой пронзительности. Кого-то нет, кого-то жаль, кому-то сердце мчится вдаль. Я сел на диване, потер лоб, подобрал упавшую на пол книгу, а когда стал вспоминать слова, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой бесконечной любовью, с такой беспомощной силой, что я вскочил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. Будто теплый ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая весь зимний город. И вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там в неприютной больнице, одна в своем одиночестве, слабая, беззащитная перед болью, в забытьи, думала обо мне с любовью безмерной, которая может быть на земле только у матерей. Но где и когда слышал я эту простенькую грустную мелодию, и почему слова ее связаны с матерью?

И она стала представляться мне молодой, красивой, русоволосой, среди горячего утреннего света, в комнате с распахнутым окном, в сочную, залитую солнцем зелень карагача, росшего над арыком. Мать босиком ходила по глиняному полу, тоненькая, в белой кофточке, тихонько напевала прелестным молодым голосом: кого-то нет, кого-то жаль, кому-то сердце мчится вдаль. Останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к уже очень жаркому среднеазиатскому солнцу. Я видел ее глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о своей молодой тайной грусти, этому знойному утру, солнцу, прохладно плещущему арыку. Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет. А я до слез восторга, влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце. Ведь тогда отец редко бывал в отъезде, тоже молодой, сильный, он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым, ласковым нравом, порой носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее светлые волосы, а она почему-то обреченно скорбно прижималась щекой к его груди. Однажды услышал я, как она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и испуганный бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее мокрые ресницы, но мать попыталась улыбнуться мне сквозь слезы, и потом, обняв, стала гладить мою голову легкими нежными пальцами и говорить шепотом, что от чего-то взгрустнулась, но теперь все прошло, миновало. Но почему иногда тосковала она? В какие счастливые дали, к кому тянула ее? О ком вспоминала в молодости? Всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайны. А теперь в беспамятстве на больничной койке, она, витая над краем пропасти в никуда, над обрывом в черноту, где ничего нет, и, видимо, в моменты краткого просветления вспомнила обо мне с той великой любовью, которая ознобом пронзила меня, разрывая непереносимой виной душу. Я ходил по кабинету, морщился, стонал от бессилия, кусал себе руку, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, как облегчить ее страдания, и бормотал, как в безумии незатейливые эти слова: кого-то нет, кого-то жаль, кого-то нет, кого-то жаль.

В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, сияли потные возбужденные лица, говор за столом становился все громче, и нетрезвый шум этот заглушал слова пышных приветствий, и теперь не слышно было, что говорили, о ком говорили, ибо наступил тот момент, когда виновник торжества перестал быть единым центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете. Я незаметно вышел из накуренного зала и в прохладной тишине неожиданно увидел возле широкой мраморной лестницы сухощавую женскую фигуру, всю в траурно-черном. Даже черные перчатки натянуты были до тонких локтей. Особенно странно выделялась черная широкополая шляпа, почти закрывшая ее сухонькое бледное лицо со стеклянным взглядом. Я поклонился ей, а она не заметила меня. Ее прозрачные застывшие глаза ничего не пропускали внутрь. Равномерно передвигая по мраморным перилам слабой кистью в черной перчатке, она спускалась по лестнице, отражаясь в зеркалах, подобно грозному призраку, среди смутных отзвуков доносившегося сверху веселья, среди этого мрамора, лестничных ковров, богатых хрустальных люстр над головой. Внизу она покачнулась внезапно и на миг приостановилась у перил, клоня голову, локтем прижав к боку маленькую, обшитую бисером сумочку. Это была вдова крупного ученого, бывшего основателя и директора нашего научно-исследовательского института, место которого 3 года назад занял

о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством, поднявшим его до всеевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж. И то, что она вся траурно-черная, уходила с банкета в прежнее непоправимое одиночество, видеть было невыносимо. Потом я вообразил, как она войдет в пустую квартиру, беспомощная, слабая, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в это царство тишины, воспоминаний, бессилия, в котором властвует навечное отсутствие его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, горько шепча о жестокости жизни.

Был жаркий июльский день. Золотые купола Печерского монастыря купались в теплом синем небе, а над древними стенами, над густой зеленью монастырского сада, плыл перезвон колоколов, веселый, торжественный, ликующий, как радость этого летнего дня, которую, видимо, ощущали и молодые монахи, что собрались на мощеном дворе близ колокольни. Кротко улыбаясь друг другу, они ловко играючи управляли воздушным, уносящимся в поднебесье музыкальным перезвоном, как бы созданным самим Богом для прославления любви, греха, женской красоты. Меж пахучих кустов малины мы пошли с женой по тропинке в глубину старого монастырского сада. Впереди открылась залитая полуденным зноем поляна. Зажелтели ульи в траве под низкими, отяжеленными краснеющими яблоками ветвями. Здесь, напоенный горячим клевером воздух, гудел слитным гулом. Пчелы хлопотливо пролетали над кустами черной смородины, обдающей нас сладостным духом спелых ягод. И тут, посреди этого света, тепла, душистых запахов и радости существования, я увидел на краю поляны схимника в черной рясе с накинутым на голову капюшоном, расшитым по траурному цвету какими-то зловеще белыми смертными узорами. Схимник стоял неподвижно, засунув руки в рукава, смотрел тусклыми старческими глазами на литок улья, где озабоченно сновали пчелы. Его лицо выражало

Поражало смиренную тишину, печальное внимание. Схимник накануне небытия, уже занятый только ежечасным приготовлением себя к завтрашней смерти, будто сейчас прощался с этой пчелиной и тщетной суетой жизни, которая останется на земле, так же, как вот этот благолепный июльский день и множество других дней, весенних, летних, зимних, как вот этот обещающий радость и любовь колокольный звон в синем небе, мгновение греховного ожидания, устроенного молодыми монахами, каким был когда-то и он. Что было на душе схимника? Тоска прощания со всем земным? Раскаяние? И в то же время я заметил, что схимник, наблюдая хлопотливую возню пчел, боковым зрением ловил наше внимание к себе, мое внимание и моей жены. И мне показалось, что он, сутулившись, засовывая глубже руки в рукава, видел и мое грустно удивленное лицо, и молодую привлекательность моей жены, ее темные мягкие глаза, белую шею, светлые волосы до плеч. Он, наверное, видел и знал, что мы думаем о его скором переходе в внеземное царство, и, зная, чувствуя особое болезненное любопытство живых к обреченному, почему-то играл прощальное внимание к суете пчел, с тихой усмешкой печального святого, наблюдая бессмысленное движение колеса жизни. И то, что это игра ради продления горького любопытства к себе незнакомых людей, была обыкновенным человеческим тщеславием, неумерщвленным долгими годами монашества, предсмертным положением схимника, ужаснуло меня. Каким же обвораживающим ядом пропитано тщеславие, если оно не покидает людей и на пороге смерти. Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию? Я представил себе, что земля наша, этот сказочный цветущий сад Вселенной со всеми его закатами, восходами, свежими утрами и звездными ночами, студеным холодом и жарким солнцем, со всем его светом, прохладной тенью, июльской радугой, летними и осенними туманами, дождями, белым снегом, что наша земля непоправимо осиротела, что на ней более нет человека, и глухая пустота шуршит в каменных коридорах городов, в траве диких полей, и безмолвие не нарушается ни звуком голоса, ни смехом, ни криком отчаяния, ибо нет человека, и красота не может отразиться в нем, в его сознании, и быть оцененной им. Для кого она? Для чего она? Красота связана с жизнью, жизнь с любовью, любовь с человеком. Как только прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота в природе. Книга, написанная последним художником на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей гармонией прекрасного, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги не крик в пустоту, а отражение в душе другого человека, передача мыслей, переселение чувств. Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищенный созерцатель. Ведь ощущение красоты – это ощущение жизни, любви, надежд, мнимая вера в бессмертие, так как прекрасное вызывает у нас желание жить.

Что есть женская красота? Правильные черты, линии фигуры, взгляд, походка. Кто может ответить, что вызывает нашу любовь? По крайней мере, я до сих пор испытываю некое счастливое чувство, вспоминая летнее утро в далекой поре отрочества, когда в первый раз увидел ее на дачной террасе, заросшей сиренью. Она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала. Прохладная тень от листвы скользила по страницам, по ее молодым открытым коленям. И они особенно бросились мне в глаза, как только я взбежал из сада на террасу. До запаха травы помню это чудесное утро начала лета, посвистывание скворцов в зелени листвы, нежное поскрипывание качалки и вот эти обласканные солнцем и тенью круглые колени, на которых имела право лежать книга, прикасаясь к женскому теплу. И помню мысль о ласковом тепле ее ног, тогда ожгла меня чувством какой-то порочной чистоты этой таинственной незнакомки, приехавшей к нам на дачу вместе со светловолосым молодым человеком. А он, молодой человек, носил хорошо выглаженные чесучевые брюки, шелковую спортивную майку. И не знаю почему, я сразу почувствовал горькую боль ревности к его физической силе, великолепной его походке, самоуверенной улыбке, показывающей белые зубы. А когда в тот же день на закате я увидел, как он играл на дачной площадке в волейбол, мастерски подавал мяч, пасовал, гасил, высоко прыгал, изгибаясь большим натренированным телом, когда я увидел, как она, играя с ним возле сетки, шутливо смеясь, вытерла платочком пот с его лба, то ощутил вдруг уже не ревность, а нечто близкое непримиримой ненависти к нему. В ту же ночь меня разбудил тихий свист. Я спал на раскладушке в угловой комнатке, тесной, жаркой, с закрытым окном, спасаясь в духоте от злых полчищ июньских комаров. Но, услышав сквозь сон призывное посвистывание, вскочил с постели, распахнул озаренное луной окно и, предполагая ночную рыбалку на ближних озерах, дважды отозвался утиным кряканьем, что означало «слышу, сейчас выхожу для переговоров». Однако не успел я закрыть окно, натянуть рубаху, как послышался вторичный сигнал и вкрадчивый звук шагов где-то вблизи дома. Удивленный, я осторожно вгляделся в заросли сирени, а там на миг зажегся и погас желтый свет ручного фонарика, и послышался сдавленный веселый шепот: «Эй, на мансарде! Соня несчастный, не смейте спать в такую ночь! Немедленно спускайтесь в сад! Я приказываю вам, слышите?» И тут я увидел ее. Это она, оказывается, посвистывала в саду и озорно сигналила в окошечко мансарды ручным фонариком тому светловолосому волейбольному богу, что ослепил нас в сегодняшней игре своей мужественной красотой вылепленного торса и смелым сверканием ровных зубов. Тихонько отзываясь, он спустился к ней в накинутом на плечи пиджаке, в белых брюках, и обнял ее. Она же, удивленно по-мальчишески присвистнув, обвела его шею руками, засмеялась, а зажженный фонарик насквозь просвечивал листву над его головой. «Слушай», — сказала она, отрываясь от него и как-то шутливо, напряженно водя пальцем по его груди, «так ты не возьмешь меня замуж? Я ведь хорошая». «Возьму, пожалуй», — ответил он с усмешкой, «только не навсегда. Я бедный инженер со скромными возможностями. Что же я буду делать с тобой, с чужим, драгоценным, сероглазым сувениром? Что, а?» «Ну,
«Ну, конечно, любить», – отвечала она. «Мой бывший муж говорил, что у меня есть частичка от идеальной женщины». «Интересно, какая же это частичка?» «Он говорил, что идеальная женщина должна быть милой шалуньей, достоинства которого у меня раньше не было». «А ты попробуй быть шалуньей со мной», – сказал он с ласковой небрежностью и бросил свой пиджак на траву под яблоню. «Ты сможешь, а?» Она свистнула, вся потянувшись навстречу его губам. И тут я едва не заплакал, едва не задохнулся от тоскливой ревности, от любви к ней, к ее голосу, смеху. Затем я расслышал насмешливый ее шепот. «Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой прямо здесь под яблонями?» Она дерзко посветила фонариком ему в лицо. Он улыбался, блестя зубами. «Странно», — сказала она через меру звонким, привеселым голосом. «Я тебя, конечно, люблю, но в той же мере и ненавижу». Он взял у нее фонарик, выключил свет, легонько отшвырнул фонарик в траву, затем с мягкой снисходительностью охватил ее талию. А дальше я стал невольным свидетелем того, что знать мне в пору моего отрочества, наверное, никак уж не нужно было. А потому ночь эта запомнилась мне на всю жизнь. Горячие слезы неизъяснимого горя душили меня. Я рывком кинулся к постели, упал лицом вниз на подушку, захлебнулся жаркими рыданиями. Так сладостно, отрешенно, в неизбывном одиночестве, когда мнилось, кончилось все, плакал я только в детстве. Через некоторое время я вскочил с постели и выглянул в окно. Воздух уже побелел к рассвету. Я увидел ее в тот момент, когда она медленно и пьяно подошла к забору, заросшему буйной сиренью, постояла там, поправляя волосы, потом наклонила куст и сорвала веточку. Куст упруго выпрямился, обдал ее холодным дождем росы. И она, подняв лицо, начала трясти, как в дурмане, ветки сирени, словно умываясь этой свежестью влаги. А он стоял под яблонями в накинутом на плечи пиджаке, вертел в руках незажженный фонарик, неопределенно усмехался и молчал. Утром они уехали, и никогда позже я не встречал их. Когда я вернулся с войны, кто-то из родных сообщил однажды, что она умерла в эвакуации. Но до сих пор помню ощущение несправедливой обиды, горькой безнадежности, как если бы она, эта юная озорная женщина, утром осветившая нашу дачу солнечной чистотой, непоправимо обманула меня в чем-то особо тайном, святом, совсем не подозревая, что не он, самонадеянный белобрючный циник, а я мог бы полюбить ее больше жизни, жалеть, защищать, оберегать от грубости. Была ли она красива? А разве мы знаем истинность и сущность красоты? После ее отъезда я жил, как в тумане, порой даже плакал, испытывая адскую муку ревности, которая не находит никакого выхода в первой любви. В тот год мне исполнилось 12. Теперь жизнь моя прожита, ее уже давно нет на белом свете, а время омыло прошлое многими водами. И теперь в полном сиянии женственной безгрешной чистоты
Я вижу то прелестное летнее утро и ее, мою первую любовь. Она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала. Тень от листвы лежала на раскрытой книге на ее коленях.

Я лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть. Вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов. Мерзло, визжали колеса под полом. И было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе. И я торопил бешеный бег поезда скорее и скорее домой. И вдруг поразился. О, как часто я ожидал тот или иной день, неблагоразумно отсчитывая время, подгоняя его, уничтожая его, одержимый нетерпением. Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось до дикости странным, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность. Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году. Я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее с портфельчиком, в легоньком платьице и в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет мимо меня и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика, наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица и с тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички. Тогда ничего не существовало в мире, кроме кратких минут этой встречи. Не существовало и в юности реального бытия до того блаженного часа одурманивающих прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, ее колени, прижатые к моим коленям, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неутоленности поцелуев. Отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань, нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты. Переставала существовать самая жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти. Мы возвращались куда-то назад, в счастливую бездну изначальных на земле мгновений, в мгновение первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие. Гораздо позже я понял, что любовь мужчины и женщины есть великий акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие в мире власти любви делает человека безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы. Нет, я не думал об этом тогда, но если бы спросили, согласен ли, готов ли ради встречи с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания, отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов. Иногда я думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, бесконечным, мучительным ожиданием прерванного свидания с радостью. Все, что мы делали, было за дальними границами любви. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе очищало наши души от смрада, висящей над окопами смерти. Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые,
не ощущая угрозы вечного одиночества. Какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда за той далекой щелью заката жизни, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще. Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона и сдавленным шепотом воскликнул: «Черт возьми, наконец-то!» и подпрыгнул молодым козлом возле телефона и разговаривая сам с собою. Однако я не сошел с ума. Я просто был на пороге того, что представало важнейшей вехой моей судьбы. И если бы опять спросили меня тогда, отдал бы я часть своей жизни, чтобы сразу приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: «Да, я готов сократить земной срок». Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени? Нет. Нет. И только сейчас, прожив свои лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата. Почему? Я постарел? Устал? Присытился? Нет. Нет, только теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире. И я поздно осознаю, какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием целые дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данный нам единый раз, как бесценный подарок.

0: Леонид Ильич раз в году. Раиса Николаевна, или тетя Рая, протрубила у себя на почте верой и правдой 30 с лишним лет. А потом ей подарили телевизор и торжественно с речами и цветами проводили на заслуженный, как говорится, отдых. И стала тетя Рая пенсионеркой. Ее не забывают. Местком присылает ей поздравительные открытки время от времени, но почему-то постепенно в этих открытках стали величать ее уже не Раисой Николаевной, а Раисой Александровной. Живет она на Арбате, в одном из тихих московских переулков, занимает в большой квартире маленькую чистенькую комнатку. Своей семьи у тети Раи нет, она холостячка. Так уж получилось. Но есть две племянницы, Муза и Груня. Муза красивая, полная, замужем за врачом-хирургом. У них дочка Леночка, хорошенькая девушка. Прелесть какая хорошенькая. Еще живет с ними кот Карабас, здоровенный зверюга, обжора и философ. Груня не такая красивая, как Муза, но очень деловая. Муж ее инженер, тоже очень деловой. Наверное, потому что оба они такие деловые, детей у них нет. Но есть собака-овчарка по прозвищу Рекс. Красавица и умница, все понимает. У племянниц тетя Рая бывает редко, 2-3 раза в году. Как пойдешь, когда сами не зовут? Она ведь все понимает, не хуже Рекса. Придет она, скажем, к Музе, та покажет тетке свою Леночку, похвастается успехами мужа, угостит чаем с дешевеньким печеньем, спросит, ну как вы там прыгаете на вашем Арбате? Только тетя Рая начнет рассказывать про свою жизнь, а Муза уже зевает. И хоть бы рот прикрыла ладошкой для приличия. Тогда тетя Рая прервет свое повествование, поднимется и скажет, знаешь, Музочка, я пойду, а то я вижу, ты устала. Идите, тетя Рая, идите, а я буду Леночку спать укладывать. Не забывайте, заходите изредка. У Груни другая манера, к той придешь, у нее тоже, тут же готово для тебя поручение. Как вы удачно пришли, тетя. У меня срочная работа, отдохнуть некогда, а Петя пошел на заседание. Сбегайте, пожалуйста, в киноударник, возьмите на завтра на вечерний сеанс 2 билета. Говорят, картина очень интересная. Вот вам деньги. Заметьте, 2 билета, а не 3. Пригласить старую тетку с собой в кино. Это деловой Груни даже в голову не приходит. Принесла тетя Рая билеты, новое поручение. Тетя Рая, пойдите погуляйте с Рексом. Совсем извелась собака. Тетя Рая старушенца непрочная, а у Рекса силище, как у буйвола. Вот Рекс и мотает ее на длинном поводке от сугроба к сугробу, пока не измотает до головокружения. Вернется она с такой прогулки еле-еле живая. Я, Грунечка, пойду домой, не хочу тебе мешать. Идите, тетя, идите, мне сейчас некогда с вами разговаривать. И даже спасибо не скажет за билеты и собаку. Только Рекс на прощание виновато помашет хвостом. Извиниться перед гостьей за хозяйку. А не зайдет тетя Рая навестить племянниц? Муза и Груня сами и не вспомнят о ней. По телефону и то не звонят. И не так тетя Рая обидна от этого, как горько от другого чувства. Думает, кому я теперь нужна? Но раз в году все в жизни тети Раи волшебно меняется. В коридоре ее квартиры звонит телефон. И вдруг оказывается, что зовут к телефону ее Раису Николаевну. Она снимает трубку и слышит Грунин голос. «Тетечка, родная, здравствуйте! С наступающим вас! И тебя, Грунечка, поздравляю! Как вы там с Петром Ивановичем живете, можете? Живем хорошо, очень хорошо. У нас к вам огромная просьба. Нас пригласили встречать Новый год в загородный дом отдыха с ночевкой. Можно к вам на день нашего Рекса эвакуировать?» «Ну, конечно, Грунечка, я буду очень рада. Мы с ним чокнемся в полночь за ваше здоровье». Через час снова звонок. «Тетя Раечка, это я, Муза, с наступающим вас! Боря и Леночка шлют вам сердечнейший привет! Спасибо, Музочка, спасибо, что вспомнили, с наступающим вас всех! Как там Леночка? Здорово, здорово, здорово! Понимаете, тетя Рая, нас пригласил начальник мужа к себе на дачу встречать Новый год. Собирается чудная компания. Очень хочется поехать, но если вы не сможете подержать у себя до утра Ленку с котом Карабасом, придется отказаться. Обидно, ужасно обидно. Что ты, Музочка, я страшно рада, только вот относительно кота Карабаса не знаю, как у нас получится. Звонила Груня, она тоже за городом встречает Новый год, и понимаешь, она уже везет ко мне свою собаку. Новый год я встречаю с Рексом. И как эта Грунька всегда успевает вперед заскочить. Но, в общем-то, за Карабаса я не боюсь. Этот кот сумеет за себя постоять. Знаете, что можно сделать? У вас есть в комнате платяной шкаф? Есть зеркальный. Мы посадим кота на шкаф, чтобы Рекс его не достал. И поднос с песочком для него можно туда же на шкаф поставить. И еду, и воду. Просидит котище одну ночку на шкафу, ничего с ним не сделается. Значит, я везу к вам Леночку и кота. Хорошо? Хорошо. Теперь заглянем в полночь в комнату тети Раи в Арбатском переулке. По телевизору показывают праздничную программу. Поют, танцуют. Артисты изо всех сил смешат зрителей, но хозяйки комнаты не до них. Надо следить за Рексом. Пес лежит на полу у зеркального шкафа и делает вид, что давно уснул, что ему наплевать на Карабаса, который, распушив шерсть, сидит на шкафу и тоже делает вид, что спит, а сам нет-нет, да и откроет зеленые презрительные глазища, проверяет, что делает его враг внизу. На столе стоит начатая бутылка дешевого портвейна, привезла Груня, открытая коробка мармелада при приношении музы и тарелка с недоеденной манной кашей. У Леночки плохой аппетит. Голова у тети Раи слегка кружится от выпитой рюмки портвейна. И очень хочется спать. Но спать ей нельзя. Надо следить за котом и собакой. Да в сущности и негде прилечь. На ее кровати, раскинувшись, посапывая и улыбаясь чему-то во сне, покоится раскрасневшаяся Леночка. И все-таки сегодня тетя Рая чувствует себя счастливой. Она нужна. Она кому-то нужна. С Новым годом, тетя Рая! С новым счастьем!
1: Знакомился с Александром Николаевичем. Я был директором Александринского театра в то время. Курс, который, как руководитель, я вел, была ориентация на современную советскую пьесу. Это было и указание покойного Сергея Мироновича Кирова. Я внимательно, знакомясь с тем, что есть в драматургии, следил, интересовался пьесами молодого драматурга, который работал в Пролеткульте, Александра Николаевича Афиногенова. Несмотря на всю примитивность, несмотря на схематизм его первых пьес, было видно, что это очень талантливый человек. Я с ним списался, и как раз к моменту нашей переписки у него была написана пьеса «Чудак», которую начали ставить в Москве во втором МХАТе. Он согласился приехать. Я его не знал, он меня не знал. И однажды, сидя в кабинете, без стука в дверь, без ничего, открылась дверь, и на пороге появился высокого роста, худой, молодой человек в сапогах, в кожаных штанах, в кожаной куртке, с кожаной фуражкой. Форма его была одежды такая, как в то время мы вообще на сцене показывали большевиков, комиссаров, предположительный образ. Он очень возбужденно, с громадной энергией говорил о тех больных вопросах, о тех острых вопросах, о тех больших проблемах, которые стояли перед советским театром. В нем сразу же как-то ощутился человек, заинтересованный жизнью театра значительно больше, чем заинтересованный в том, чтобы его пьеса пошла в этом театре. Это была какая-то его отличительная черта. Мы с ним долго беседовали, когда подошло время уже обеда. Я говорю: Александр Николаевич, пойдемте пообедаем у меня, а вечером будем читать на художественном совете вашу пьесу. Ну, пойдемте. Мы с ним пошли. И когда мы вышли на улицу, дошли до памятника Екатерины, он повернулся, посмотрел на Александринский театр и говорит: вероятно, это самое великолепное театральное здание во всем мире. Потому что более прекрасного театрального здания нельзя создать. И он сказал: знаете, все-таки какие должны быть спектакли в этом театре? И говорит: какие нужно писать пьесы, сказал с улыбкой. Это большая честь, но и очень ответственная. Мы с ним вышли на Невский проспект, и я видел, как он... Вторая вот его была черта, которая, так сказать, меня в первый же день поразила, с каким любопытством и, так сказать, острой наблюдательностью он рассматривал здания Ленинграда, людей. То есть какой-то пристальный взгляд человека, очень своеобразно и интересно воспринимающего, так сказать, действительность. Мы пришли обедать, Поднимаясь по лестнице, домработник сказал, Джокера привязали. Он говорит, а что такое Джокер? Я говорю, у меня собака, овчарка, которая не очень любит людей, иногда на них кидается. Он говорит, а что такое Джокер? Я ему объяснил, что в карточной игре, в картах существует карта, которая заменяет все. Ну, страшно, он не знал этого. Ему страшно это понравилось. Мы сели обедать. И опять за обедом шел разговор о театре, о драматургии. И мы не касались пьесы. И когда кончали обед, вдруг я в ужасе увидел, что открылась дверь, и вошел этот Джокер. У него громаднейшая такая овчарка. Я не успел это сказать, он подошел совершенно спокойно, положил морду ему на колени и завилял хвостом. Впоследствии у Джокера обнаружилась забавная черта. Он с первого взгляда и с первого нюха или на людей кидался, или повилял хвостом. Вот Афиногенман сразу признал. Я не буду называть других фамилий театральных деятелей, которые, когда только звонили с улицы, с подъезда, Джокер кидался на... и прямо готов был растерзать. Зачем я подружился с Джокером, мы кончили обедать и отправились в Александринский театр читать пьесу. Должен сознаться, что вот эта встреча, что это Александринский театр, молодой драматург, который на большой сцене в профессиональном театре не работал, читает свою пьесу, понятно было, так сказать, его волнение. Но опять за интересная черта. Его волнение как драматурга было значительно меньше, чем его волнение как художника. Он великолепно читал. Он читал так проникновенно, с такой отдачей тем мыслям, тем чувствам, тем образом, тем идеям, которые были заложены, что страшно захватывал аудиторию своим чтением. И очень правильно направлял внимание слушающих к тем основным проблемам и вопросам, которые им ставились в пьесе. Все слушали с огромнейшим вниманием. Начали обсуждать. Были положительные высказывания. Казалось, все идет благополучно. И встал один член художественного совета и мрачно сказал, товарищи, но в пьесе ничего не сказано об интернациональном воспитании юношества. Как-то все задумались, остановились, но действительно ничего не сказано об интернациональном воспитании. И сразу же как-то некоторых темперамент спал, некоторые пересмотрели свои точки зрения и пьесу в итоге провалили. И нужно было, чтобы в Москве прошла премьера, чтобы прошла она с огромным успехом, для того, чтобы пересмотреть художественному совету ленинградскому свое отношение к пьесе, затем согласиться, что ее нужно ставить, и с опозданием на 3 или 4 месяца театр приступил к работе над «Чудаком». Так состоялась наша первая творческая встреча, уже практическая, на работе. Мы с Александром Николаевичем подружились, начали совместно работать, и он вторую же пьесу свою передал Александринскому театру. Это была пьеса «Страх». «Страх» пьесы была очень рискованная. Мы были первым театром, который ставили эту пьесу. Когда мы репетировали, у нас в сцене была достаточно тревога, потому что когда Певцов, великолепно играя Бородина, произносил свои монологи, как-то делалось жутковато. А что вообще, можно это? Да, это можно, если в монологе Клары, которая отвечает на его и поднимает тему бесстрашия, она его полностью разбивает. Я поручил роль Корчанина Александровской. Корчанина репетирует не всегда ровно, не всегда точно. Актриса, которая скорее умеет играть, чем длительно и долго работать. На репетициях где-то все время казалось, что Певцов побеждает. И это было, конечно, тревожно. И вот была генеральная репетиция. И очень любопытно, вот так, знаете, я как-то привык за много лет работы слушать зрительный зал. Что такое зал? Я смотрел за Корчагиной, она была абсолютно спокойна и абсолютно была внутренне убеждена. И когда она встала со стула и пошла к трибуне, в одной походке вдруг зал ей поверил. Волна огромнейшего доверия из зрительного зала пронеслась к ней. Спектакль имел
2: огромнейший успех. А Филадельфия принимает страстное участие в жизни. Он не мог, когда были события в Испании, не откликнуться на них. Он написал в 11 дней пьесу «Салют Испании». Я ему поставил 23 дня. Причем декорации были. Николай Павлович Акимов, великолепнейшие, пышные декорации и так далее. Музыку писал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Спектакль имел огромнейший успех.
3: Все, что делал Афиноденов, это, конечно, были предпосылки. Он никогда не останавливался, так сказать, не был стеснен ни жанром, ничем. Когда я работал в Театре народного творчества, он делал великолепный сценарий пантомимы о Ленине. Он принимал участие в составлении сценария для открытия Большого зала Дворца Советов. Чудная пантомима написана. И масса есть сценариев для кино. Значит, человек был полон и был от жизни в жизни и для жизни.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «В рабочий полдень». Сегодня приглашаем вас совершить музыкальное путешествие, в котором вы услышите мелодии разных стран, разных народов. 18 марта исполнилось 115 лет со дня вооруженного восстания пролетариата в Париже. Этот день вошел в историю как День Парижской коммуны. Много песен оставил восставший французский народ. И сегодня мы хотим открыть нашу передачу известной французской народной революционной песней «Все вперед». Исполнит ее ансамбль политической песни «Гренада».

0: А сейчас представляю слово руководителю ансамбля «Гренада» Татьяне Владимирской.
1: Ансамбль политической песни «Гренада» сформировался в Институте Латинской Америки Академии наук СССР в 1973 году. В нашем ансамбле и совсем юные участники, это студенты, есть у нас и рабочие в составе ансамбля, инженеры, ученые, то есть представители самых разных слоев советской молодежи и более старшего поколения. Все мы вместе поем вместе, проводим свободное время, и вообще ансамбль стал для нас нашей второй семьей.
0: Вероятно, эта духовная общность и стала основой для вашего коллективного творчества. И яркий пример этому – песня «Приезжайте к нам на фестиваль».
1: Песня «Приезжайте к нам на фестиваль» была написана нашим ансамблем более чем за год до начала нашего праздника в Москве. И мы очень рады, что песня действительно стала приглашением, стала действенным средством пропаганды нашего фестиваля далеко за рубежами нашей Родины. А для вас это подарок от нашего ансамбля.

воспользуемся приглашением ансамбля «Гренада» и вспомним прекрасные дни 12-го Всемирного. Музыку, которая звучала тогда на концертных площадках, в парках и просто на улицах Москвы. Предлагаем вам послушать фрагмент фестивальной программы «Музыка народов мира», которую представлял участникам и гостям фестиваля советский аккордеонист Валерий Ковтун. Звучит пьеса «Кубинский карнавал».

сейчас мысленно вернемся еще на один концерт фестиваля. Здесь тоже звучали мелодии народов мира. В исполнении казахской певицы Розы Рымбаевой вы услышите японскую песню «Мальчик и море». Певица предпослала песне такие слова: «Человек и мир, люди и природа, голубое небо над детскими головами, прозрачная вода в реке и чистый розовый восход солнца. Вот именно такие песни нужны нам всем».

0: маленькой матерью и дочерью, чтобы не мешать работе, спохватилась. А как же насчет оплаты? Сколько это будет стоить? Мартынюк с многозначительным молчанием еще раз оглядел печь, похлопал по ее железному боку. Здорова, дура, погорбачишься с ней. Вы ж наверняка не хотите, чтобы мы тут вам войну в Крыму все в дыму устроили, спросил он, косясь на старушку.
1: О, да, конечно, если можно, пожалуйста, поаккуратнее, откликнулась та.
0: Ну вот, значит, придется смачивать и носить в мешках. Мешки-то найдутся?
1: Екатерина Викентьевна в каком-то испуге метнулась на кухню и вскоре принесла несколько старых мешков. Вы все же скажите, сколько? Хоть примерно, чтобы знать, робко попросила она.
0: Мартынюк, брезгливо разглядывавший мешки, небрежно махнул рукой. Не боись, хозяйка, мы не шкуродеры. Сами не знаем. Вот вынесем, тогда и скажем. Больше, чем обычно, не возьмем, чтоб в самый раз пот смыть.
1: Ну, тогда ладно, охотно согласилась Екатерина Викентьевна. В квартире нашлись кое-какие инструменты, топор, молоток, но за кувалдой и зубилом Сергею пришлось сбегать на стройку. Печь была разрушена за час. 3,5 часа у них ушло на переноску разбитой кладки. Когда подмели веничком последний мусор, радио на кухне объявило ровно 11 вечера. Екатерина Викентьевна все время была в какой-то рассеянной, как бы в постоянной задумчивости. И вот теперь, отойдя к окну, вдруг застыла там, молча повернувшись спиной к Мартынюку и Сергею. «Да, вот еще что», — сказала она, словно долго и много говорила перед этим. «Я вас сразу не предупредила, вернее, не попросила. Может быть, вы уж заодно и пол тут заделали бы, а то как нам ходить, ведь яма».
0: «Нет, хозяйка, это другая работа», – отрезал Мартынюк.
1: «Ну, ладно, ладно», – быстро согласилась она. «Значит, сколько я вам должна?»
0: «Такие печи вынести 150 рублей», – не моргнув глазом, сказал Мартынюк.
1: «Сколько?» – изумилась Екатерина Викентьевна. «Сколько вы сказали?»

0: подтвердила Шура. Скоро ехать.
1: Счастливый путь вам, Шурочка. Когда поезд? Что вы улыбаетесь?
0: Поезд 5:30. Да улыбаюсь, что вы Шурочкой назвали. А хотите, я пойду сейчас на станцию и продам свой билет?
1: Зачем это? Хотел сказать он бодро и даже немного насмешливо, и вдруг услышал, что выговорил это охрипшим, совсем упавшим голосом.
0: Зачем? Ну тогда бы я осталась тут.
1: Он яростно откашлялся, рассердившись на свой сорвавшийся голос, и громко сказал: «Сейчас сестра придет, будет замечание делать. Вам лучше пойти сейчас, Шура».
0: «Да», сказала Шура, «иду». И встала. Она на ощупь взяла его руку. Ее рука задержалась, почувствовала его слабое пожатие и замерла. Он лежал в темноте и знал, что она не сможет его видеть, и улыбался с закрытыми глазами, с болью сжимая своей крупной слабой рукой ее горячую и сильную маленькую ладонь. Потом он всю свою волю направил на свою руку. Рука медленно разжалась, согнулась в локте и, высвободившись, легла на одеяло. Ничего на свете, ничего в целом свете не нужно, только чтобы она была тут и не уходила, чтобы ей не нужно было никуда уходить, думал он, чувствуя в то же время, что именно сама эта страшная сила желания быть с ней каким-то необъяснимым образом дает ему и силу отнять руку и делать все так, чтобы она ушла.
1: «Ну что ж», – с коротким вздохом сказала Шура и встала. И в ту же минуту он услыхал в коридоре чьи-то приближающиеся шаги и понял, что она тут, около него последние, самые последние мгновения. Он только подумал и сейчас же почувствовал, как сердце от того, что он подумал, забилось такими грубыми, сильными толчками, что стало немного трудно дышать. Он быстро проговорил: «Вам очень смешно будет, если я попрошу вас поцеловать меня на прощание». И она, почти не дав ему договорить, качнула головой и поспешно сказала «нет», и быстро наклонилась над ним так, что он почувствовал ветер от ее движения, и ему показалось, что он видит в темноте ее широко открытые глаза у самого своего лица. Она поцеловала его, и он сейчас же заговорил: «Идите теперь, идите, идите скорей». И все повторял это, не переставая, до тех пор, пока не услышал ее шагов, удаляющихся к двери. Когда он понял, что она уже никак не сможет его услышать, и почувствовал, что задохнется, если сейчас ничего не скажет, он скомкал больной рукой край простыни и, не разжимая рта, проговорил очень тихо, никогда не говоренное, позабытое с детства деревенское слово «Любушка». И тут же ее шаги в коридоре остановились, и она спросила: «Что?» Он молчал, собираясь силами, потом пустым голосом выговорил: «Я просил сестру, сестру просил позвать». Шура сурово качнула головой: «Неправду говорите!» И снова он услышал ее шаги, и прежде чем он понял, что произошло, она опять стояла в дверях и, протянув руку туда, где бывает обычно выключатель, нащупала его рукой и повернула. Неяркий молочный свет залил палату, где она так долго просидела в темноте. Она сама зажмурилась от неожиданности на мгновение и быстро проговорила: «Не бойся, не сердись, не думай, мне все равно, мне будет все равно». Она

0: видел его отчаянно стиснутые губы и голову, глубоко вдавившуюся в подушку, и неожиданно прежние слегка курчавые густые волосы и неловко поспешно закинутую руку, которую он судорожно прижимал, напрасно стараясь прикрыть свое напряженное, искалеченное скрестившимися шрамами лицо. Не чувствуя своих слез, она опустилась, почти упала на колени у кровати и обхватила и сжала его ноги, не отрывая испуганных, страдальчески изумленных глаз от знакомого, давно невиденного лица.
1: Боже мой, что они с тобой сделали? И ты все это вынес совсем один.
0: Отпусти руку, я тебе говорю. Мне все равно. Неужели ты мне не веришь, что мне все равно? Она на минуту замолчала, задохнувшись от жалости, от обиды и желания сейчас немедленно сделать что-то, чтобы ему помочь. И тогда она услышала, как он со страшной мольбой, невнятно из-под прижатой к лицу руки повторял: «Теперь уходите, теперь уже совсем уходите, мне ничего не нужно, только уходить». И тут же в комнату вошла сестра и сказала, что все посетители уже уходят или уже ушли. Шура тут заметила, что стоит и плачет на коленях в ногах кровати. Она смущенно поднялась и, ничего не соображая, пошла впереди сестры к выходу и потом никак не могла вспомнить, сказала ли она перед уходом ему «прощай». И ей казалось, что не сказала. Снова она шла, не оглядываясь от смущения, по бесконечному коридору. Позади себя она слышала торопливый стук костылей, и на повороте ее догнал раненый. Дядя Петя, покрасневший от усилий ее догнать, поравнявшись, пошел рядом. «Уходите?» — спросил он, переводя дух, встревоженно улыбаясь и заглядывая сбоку ей в лицо жадно испытующими глазами.
1: «Да», —
0: сказала Шура, продолжая идти и глядя прямо перед собой, чтобы не показывать ему свои заплаканные глаза.
1: «Пора уже уходить.
0: Разве вы больше не придете?
1: Почему?» —
0: рассеянно спросила Шура, плохо соображая, чего он добивается. «Так, может быть, придете?» — настойчиво допытывался дядя Петя, поспевая рядом с ней на костылях. «Завтра придете, а? Честное слово?» Шура, досадуя, что не вовремя приходится говорить с посторонними, не оборачиваясь, покосилась на него.
1: «Странно, как вы спрашиваете. Вы, верно, его товарищ? Если да, привет передайте. До свидания».
0: Дядя Петя не совсем уверенно ответил «до свидания», остановился на площадке и стал смотреть, как Шура очень медленно начала спускаться по широкой лестнице вестибюля. Она дошла донизу, и когда ей показалось, что ее никто не видит, незаметно вытерла глаза и оглянулась. Наверху на площадке стояло, столпившись, несколько человек раненых, и все смотрели вниз. Обернувшись, она не сразу охватила взглядом фигуры людей, но почему-то сразу увидела все эти устремленные на нее глаза, улыбающиеся и усталые, задумчивые и глубокие, ласковые и вопрошающие, строгие и измученные затаённой болью, простые и добрые глаза. Тогда она стала припоминать, что, кажется, позабыла что-то важное сказать перед уходом. Стоя внизу, она подняла к ним голову и, не пряча больше заплаканное лицо, виновато и доверчиво улыбаясь, открыто вытерла сразу намокшими пальцами ресницы сказала. Вы только не думайте, я завтра опять приду, честное слово. И степенный дядя Петя в ответ убежденный ласково закивал ей сверху. Мы знаем.

0: Ночь морозная, иней укутал траву, пыль веков на державном граните. Заклинаю в ночи, берегите Москву, храм истории нашей, храните. Долговязые экраны над старой Москвой, на холмах, что ни день, то обнова, берегите Москву. Каждый камень живой, каждый выступ лица дорогого. Я давно уже истиной этой живу, и какая б над миром ни шлялась погода, я друзьям говорю, берегите Москву. Это главная наша забота. За грядою домов начинает светать, белый пар над прохожими вьется. Берегите Москву, ей стоять и стоять. Мы проходим, она остается.
1: Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая программы «Все о джазе». За режиссерским пультом Пол Карни. Записи, которые мы предлагаем сегодня вашему вниманию, имеют отношение к событиям, которые одно прямо, другое косвенно, связаны с именем легендарного джазового саксофониста Чарли Паркера, Bird, «Птицы», как называют его в джазовом мире. Произошли они по странной случайности почти в одно и то же время в октябре минувшего года в Нью-Йорке. Одно в самом престижном концертном зале нашей страны, Карнеги-Холле, другое в центре Манхэттена, неподалеку от того места, где находился легендарный джазовый клуб «Birdland», который Паркер, в его честь клуб, собственно, и был назван, дословно это птичья территория, называл «джазовым углом мира».

0: Parker's Mood – паркеровский настрой из диско-фонограммы фильма Клинта Иствуда «Bird», посвященного жизни Чарли Паркера. Запись музыкального сопровождения фильма по праву считается одним из чудес современной звукозаписывающей техники. По замыслу Клинта Иствуда и музыкального консультанта фильма Ленни Нихауса, во всех композициях, которые звучат в фильме, партию саксофона играет сам Bird. Из старых записей, освобожденных от помех и шумов, вычленены соло Чарли Паркера, которые затем, пройдя цифровую обработку, сведены с живыми записями, сделанными специально для фильма. Один из участников этих записей, Монти Александр, который впервые услышал Паркера в 10-летнем возрасте, говорит, что работа над фильмом была похожа на какое-то фантастическое сновидение. В сущности, говорит он, мы играли с ним, с птицей, иначе как чудом это назвать нельзя. Все те, кто знал Паркера, поклонялся ему, обожествлял его и его музыку, в неоплатном долгу перед Иствудом, писал после выхода фильма на экраны в 1988 году музыкальный критик Линард Фетер. Так чувствует не только он, и не только в связи с иствудовской птицей. Любовь Клинта Иствуда к джазу пронизывает все его фильмы. Он был продюсером фильма «Charlotte is Variant Thelonious Monk» «Straight No Chaser». Это название знаменитой композиции Монка. И фильма Брюса Рикера «Last of the Blue Devils», посвященного канзасскому свингу, принимал дружеское участие в фильме Бертрана Тавернье «Round Midnight», был режиссером и продюсером уже упомянутого фильма «Bird». Но джаз – неотъемлемая часть и тех фильмов Иствуда, которые, казалось бы, непосредственного отношения к нему не имеют. Джаз – эмоциональный обертон всех лент Иствуда. Его фильмы пропитаны джазом, переполнены им, немыслимый без него, начиная от «Play Misty for Me», Иствуд, кстати, играет в этом фильме джазового диск-жокея, и «The Gauntlet», «Tightrope», «White Hunter Black Heart», до его самого последнего «Bridges of Madison County».
1: Heaven sends a song through its doors, just as if it seems to...
0: «Я закрываю глаза и вижу твое лицо, даже когда мы в разлуке, я вижу тебя своим сердцем». Из фильма «Мосты округа Мэдисон» поет Дайна Вашингтон.
1: You will understand too in these words.

0: my heart.
1: I Close My Eyes в исполнении Дайны Вашингтон из диска «Мосты округа Мэдисон» музыкального сопровождения одноименного фильма Клинта Иствуда. 81 неделю диск не покидает списки самых популярных джазовых альбомов. Это ли не успех? С именем Иствуда и было связано одно из упомянутых мной событий. «Иствуд – After Hours – A Night of Jazz». «Иствуд – В свободное время – Вечер джаза». 17 октября в Нью-Йорке, в самом престижном концертном зале Америки, а может быть и всего мира, Карнеги-Холле, джазовый мир признавался в любви к человеку, который на протяжении вот уже скоро 30 лет признается в любви к нему. Продюсером концерта был никто иной, как Джордж Уин, организатор знаменитых нью-йоркских джазовых фестивалей. В концерте не было ни клипов из фильмов, ни речей и поздравлений. В нем звучала только музыка, которую Иствуд с такой любовью и тактом вплетает в канву своих лент. Открылся вечер мелодии «Мести», вошедшей в название первого джазового фильма Иствуда «Сыграй для меня Мести», «Play Мести for me».

«Мести» — один из коронных номеров в репертуаре Эрла Гарнера. Эта композиция открыла вечер в честь величайшего знатока и почитателя джаза, легендарного актера и режиссера Клинта Иствуда. Вечер, вероятнее всего, будет показан в записи по американскому телевидению и выйдет на видеокассете. Готовится к выпуску на основанной Иствудом звукозаписывающей фирме «Malpasa Records» и компактный диск. Как известно, Иствуд начинал свою карьеру как музыкант. Он отличнейший пианист, и в конце вечера, обратившись к аудитории с призывом при любой возможности пропагандировать джаз, я надеюсь, это мы и делаем с нашим звукорежиссером Полом Карни, он присоединился к участникам концерта, музыкантам, по именам которых можно составить исчерпывающий справочник «Кто есть кто в современном джазе». У нас с вами будет возможность услышать и самого Иствуда, и его сына, кстати, Кайла. Он басист, который выступил на вечере в составе собственного квартета, когда диск появится на прилавках американских магазинов. Может быть, чуть раньше. А пока фрагмент из фильма «Bird», композиция «Easter Leaps In», которая завершила вечер «Eastwood After Hours Night of Jazz». И что это был за вечер? ¶¶

Фрагмент из музыкальной фонограммы к фильму Клинта Иствуда «Bird», посвященного жизни гениального саксофониста Чарли Паркера по прозвищу «Птицы». Прозвище Паркера подарило имя и знаменитому нью-йоркскому клубу «Birdland» на Бродвее, неподалеку от 52-й улицы. Клуб начал свое существование 15 декабря 1949 года выступлением самого Паркера. С тех пор он вплоть до самой смерти выступал постоянно в этом клубе. Здесь, в этом клубе, в 50-е годы обосновался оркестр «Каунт Бейси». В 55-м Бейси осуществил вместе с Джорджем Шерингом запись знаменитой колыбельной «Lullaby of Birdland». Здесь выступал и делал записи Джон Колтрейн. Имя клуба увековечено в композиции Джо Завинола «Birdland».

Birdland играет Big Band Maynard Ferguson и Big Bob Newell. Начиная с 56 года, Ferguson постоянно выступал в знаменитом клубе со своим оркестром, и именно ему и его оркестру выпала честь боевого крещения нового помещения клуба на 44-й улице, открывшего свои двери в октябре прошлого года. Клуб поражает комфортабельностью своих закулисных помещений. В помещении старого Birdland на Бродвее грим-уборные были раза в 4 меньше, чем в новом клубе. Я даже не вполне понимаю, как нам всем удавалось втискиваться в такую крохотную комнатенку, смеется Ферguson, отличающийся, кстати сказать, внушительностью размеров. Все великие музыканты – Coltrane, Майлз Дэвис, Cannonball Adderley, Philly George Jones – все они играли в старом клубе и наверняка бы порадовались за тех, кому посчастливится играть в новом, чего только стоит аппаратура, не говоря уже о размерах сцены и зала. Мэр Нью-Йорка Руди Джулиани понимает, как важно сохранить наше музыкальное наследие, замечает Ферguson. Он знает, что джазу нужны клубы, подобные паркеровскому. Без клубов, так же, как и без свинга, нет джаза, добавляю я. Во всяком случае, Дюк Эллингтон утверждает «It don't mean a thing if it ain't got that».

В исполнении Big Band The Ferguson от знаменитой композиции Дюка Эллингтона без свинга в этом нет никакого смысла. Биг Бендом в новом помещении Birdland будут отданы воскресные вечера, и это в известной степени отвечает на вопрос одного из наших слушателей о судьбе больших джазовых оркестров Америки. Мы расскажем о некоторых из них, и старых, и новых, в наших следующих выпусках. А сейчас один из самых знаменитых биг-бендов мира, оркестр Count Basie, играет джазовый стандарт «Body and Soul». Запись сделана во время выступления оркестра на джазовом фестивале «Монтро» в Швейцарии 19 июля 1975 года. Не могу отказать себе в удовольствии в русском переводе названия этой композиции поменять местами тело и душу. Итак, душа и тело только из соображений ритма. Играет оркестр Count Basie, а я прощаюсь с вами и напоминаю, настраивайтесь на джазовую волну «Голоса Америки» через неделю в это же время.

0: Себя плохо чувствуете, да?
1: Да нет, почему? Я себя очень хорошо чувствую.
0: А что это вы вдруг побледели? Вот я отсюда наблюдал за вами. Смотри, что вы бледный какой-то, а?
1: Не знаю, может быть, от света, что ли?
0: Ну что ж, я вас не знаю. Глаза какие-то воспаленные. Да вы не скрывайтесь, но я чувствую, скажите мне. У нас здесь чудесный местный персонал в доме отдыха. Если нужно, они вас могут полечить. Может, даже вылечат, кто знает. Всякое бывает. А?
1: Да я тебя очень хорошо чувствую.
0: Ну, смотри, дело ваше. Я ведь хотел как-то лучше.
1: Да я понимаю. Может быть, просто устал немного, и все.
0: Ну, устал, это ничего. Я тоже немного устал. Вот что хочу вас спросить, что забываю. Как у вас там с путевкой? Все в порядке?
1: С путевкой ничего не получается.
0: Что так?
1: Не знаю, вот все обещают, а путевки до сих пор нет.
0: Есть у нас такие люди. Любят пообещать и не сделать. Это верно.
1: Товарищ Мир.
0: Да.
1: А может быть, вы смогли бы помочь мне в этом деле?
0: В каком деле?
1: Да вот с путевкой.
0: А что я должен делать?
1: Ну, помочь достать.
0: Чтобы я вам достал? Так ведь это...
2: Голубчик, что же раньше ничего не сказал? Ну, еще несколько дней тому назад что-нибудь мог бы сделать. А сейчас... Вот что, пообещать я вам смогу, а вот достать не смогу.
1: Вот так вот все и говорят, что вам раньше сказать, хоть бы вчера.
0: Кто это все? С кем вы говорили на эту тему?
1: Да я обращался ко всем знакомым, и все отвечали вот так же, как и вы.
0: А вы не пробовали идти по официальной линии? Ну, пойти в местком или в союз, это вам не приходило в голову?
1: Да нет, как-то не подумал об этом.
0: Вот о чем надо думать, вместо того, чтобы беспокоить своих знакомых. Берите пример с меня. Никогда не имею дел со знакомыми по этим вопросам. Нужна путевка, я иду в местком, иду в союз. Есть возможность, они мне это делают. А вы вот бичуете подобные явления с эстрады, а сами норовите все по знакомству. Отвыкайте, пора.
1: Товарищ Миров, скажите, а вы где собираетесь отдыхать? В доме отдыха?
0: Нет, хочу поехать в санаторий.
3: В санаторий, конечно.
1: У вас уже путевка есть?
0: Есть, я ведь не вы. Я заблаговременно об этом побеспокоился. Вот, пожалуйста.
1: Верно, смотрите. Санаторий номер 2. Санаторий номер 2. Для нервно больных повышенного типа.
4: Волки пошлют куда-нибудь, знают, куда посылать.
0: Нет, просто устал немножко. Даже на здоровье жаловаться пока не могу. Нет. Это у меня пока нет.
1: Может быть, у вас явления какие-нибудь бывают?
0: Чего у меня бывает?
1: Слушай, вот я говорю, может, знаете, явления какие-нибудь бывают?
0: Явления? Какие явления?
1: Не знаю, товарищ Миров, так вот может быть. Подергивание нервы. Бывает это у вас?
0: Что? Нет. До сих пор за тобой не замечал. Вообще, раньше у меня... Иногда, знаете, нет, ты дернешь вообще.
1: Значит, иногда бывает?
0: Ну...
1: Ночью?
0: Зачем?
1: Не знаю, вот так вот, может быть, иногда проснешься, и вдруг вам покажется, что на вас древние, дикие продают. Или какие-нибудь змеи ползут. Бывает это у вас?
0: Нет. У меня этого не бывает. А что, у вас бывает?
1: Товарищ Мира, а не кажется вам иногда, что вы этот? Наполеон!
0: Вас
2: нам ведь немного осталось. Неужели не дотянете? Перейдем в концерт, и вас отвезут куда надо.
1: Товарищ Миров, успокойтесь! Успокойтесь, не обращайте вы на меня внимания!
2: А ты обращай внимание, смотрите, что с вами делается.
1: Да нет, ничего со мной не делайте, не делайте. Это вы себя немножко плохо чувствуете, это пройдет. Пройдет, товарищ Миров, пройдет.
2: Я себя плохо чувствую. Это почему вы решили?
1: Ну как же, вот явление раз.
2: Какие явления?
1: Квери, Наполеон.
2: У кого?
1: У вас.
2: Я? Здравствуйте, я думал, у вас. Ну, у меня же этого не бывает.
1: У вас этого не бывает?
2: Не бывает.
1: Позвольте, а почему же вам в этот санаторий путевку-то дать?
2: А что это за санаторий? Я ведь не знаю.
1: Ну как что за санаторий? Санаторий номер 2 для нервнобольных повышенного типа. Это же предназначен для людей.
2: Ну...
0: Ты не бойтесь. Да, давай ты сюда путевку. Я же смотрю, что из плане делать. Ведь я же... Я же ее по знакомству достал. Это мой приятель их распределяет. Он мне дал. Важно иметь на руках управление, а там уж устроить как захочешь. А я не знал, что это для этого. Откуда я
1: могу? Но позвольте, если вас приятель распределяет эти путевки.
0: Приятель.
1: Почему же он вам дал именно в этот санаторий?
0: Ну почему, почему? Потому что другие санатории, другие приятели расхватали. Что я один у него стою? Почему, правда? Ну вы меня здорово напугали. Вам надо лечиться, вам надо поехать в хороший санаторий, вам там укрепят нервы, вам надо... Вот что вам надо, нафиг уехать.
1: Нет, нет, спасибо.
0: Да.
1: Спасибо, я лучше, как вы посоветовали, по общественной линии.
0: Ну и правильно, не надо по знакомству. Видите, что получается?
3: Какой-то тоскливый ужас охватывал Морту Кунчинины по вечерам, когда в пустом доме не слышно было никаких звуков, кроме ее собственного тихого дыхания, поскрипывания стула или диванных пружин, да монотонного тикания старых стенных часов. У нее возникало желание все бросить и бежать, куда глаза глядят, и лишь помотавшись по белу свету, успокоившись, возвратиться обратно. Сколько раз собиралась навестить своих институтских подруг, разъехавшихся по школам всей республики, а то отправиться в какие-нибудь экзотические края, на Кавказ или в Крым. Только тогда, считала Морта, уйдет гнетущее чувство, и, вернувшись, она вновь сможет без отвращения бродить по большому пятикомнатному коттеджу и готовить обеды для своей маленькой семьи. В этом заключались ее постоянные, навязчивые мечты, нереальные, но до малейших деталей, с величайшим удовольствием обдумываемая часть ее жизни. Иногда воображаемые картины переносились в сны, и женщине казалось, что нечто подобное уже было в ее жизни, только почему-то стерлось и поблекло в памяти. Глава семьи Раполос Кунчинс, стоило жене заговорить о своих фантазиях, коротко и однозначно бросал ей: «Выкини с головы, все это бредни, они не к лицу женщине, переступившей порог сорокалетия. Если уж так хочется, можно летом съездить в Палангу, а то в Вильнюс или Ригу, разумеется, когда в колхозе поменьше дел». Ему казалось, что дома произойдет что-то непоправимое, если председатель колхоза ни с того ни с сего укатит с женой на недельку-другую проветриться и отдохнуть. И в самом деле, за 15 лет председательствования в Трумплауке Кунчинос ни разу не был в отпуске и, правду говоря, не хотел его брать. О том же, чтобы Морта одна поехала, и речи быть не могло. Без нее Раполос не знал бы ни что поесть, ни во что одеться, ни вообще как ему жить. Все эти бытовые заботы передоверил он жене и за долгое время совместной жизни потерял о них всякое представление. Морта Кунчинене прекрасно справлялась с возложенными на нее обязанностями, была толковой и изобретательной хозяйкой, к тому же с педагогическим образованием. Значит, и о воспитании дочери ему тоже не следовало беспокоиться. В один из таких тоскливых вечеров сидела Морта на диване в уголке гостиной и вязала затейливую накидку на подушечку. Сумерки сгущались, приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть петли. Она отложила вязание, откинулась на мягкую спинку и закрыла уставшие глаза. Задремала. Когда проснулась, в комнате было уже совсем темно. Правда, мебель и другие предметы еще можно было различить. Все окружающее показалось Морте таким неуютным, надоевшим, опостылевшим. Не откладывая дело в долгий ящик, Морта Кунчинене поднялась, засучила рукава, отбросила прочь беспокойные свои мечтания и ринулась в бой. В такие моменты ею всегда овладевали энтузиазм, приподнятое состояние духа, словно перестановка мебели могла изменить всю ее жизнь. Весело напевая, убрала из гостиной кресло, скатала ковер, чтобы можно было без помех двигать тяжелые вещи, но, вытерев во всех уголках пыль, вынуждена была притормозить. Тащить в одиночку диван или шкаф ей было не по силам. Приходилось ждать дочку. Не ее ли на минутку побежала к подружке узнать, что задано по алгебре, и вот-вот должна была вернуться. Ну, конечно, заболталась. У 17-летних, когда их начинают интересовать не только книги, но и парни, тем для разговоров хоть отбавляй. Морта стояла у окна и нетерпеливо вглядывалась в темноту. Непредвиденная задержка в осуществлении задуманного несколько раздражала ее, сердила. Сначала взгляд побродил по соседскому двору, где у хлева можно было рассмотреть черно-пеструю корову и присевшую подле нее женщину в белой косынке. Воображение сразу же нарисовало подойник и звонкие струйки пенящегося молока. Потом взгляд скользнул вправо, и в густой тени лип уловил огонек, кто-то раскуривал сигарету. В сумеречном свете смутно виднелись две фигуры, плывшие по тротуару на противоположной стороне улицы. Когда они вышли из-под лип, Кунчинене в одной из них узнала свою Ниёле. Рядом шагал какой-то парень с мотоциклетным шлемом в руке. Казалось, что Ниёле не особенно заинтересована разговором с ним. Шла она быстро и, словно нехотя, коротко отвечала на какие-то вопросы провожатого. Когда же дочь пошла через улицу, парень со шлемом остался на тротуаре.
5: «Что это у нас случилось? Почему такой беспорядок?» С напускной строгостью спросила Ниёле, глазами указывая на скатный ковер. «Помоги-ка мне. Хочу все по-новому расставить», — попросила Морта. Обе энергично взялись за дело. Ниёле нравились такие неожиданные мамины затеи, когда все в их квартире переворачивалось вверх дном.
3: Раполас Кунчинес отворил дверь и замер в проеме, насмешливым взглядом скользнув по спальне, которая стала неузнаваемой. Оглядел разгоряченных тружениц. «Опять!» — в его вопросе прозвучал явный упрек. Жена и дочь молчали. Волосы растрепаны, на лбах испарина, глаза возбужденно блестят. Ниёле оказалась смелее. Она шагнула к отцу, как бы загораживая собою мать, и выпалила.
5: «И мы всю квартиру обновили. Видишь, папа, какой уютный уголок получился».
3: «Да, да, конечно», — иронически согласился отец. «Сегодня необыкновенно, а через месяц начинает ту же песенку сначала. Попрошу немедленно вернуть все на прежние места. Из-за ваших перестановок ночью свою кровать не найдешь». Говорил он твердо и категорично.
2: «Пап, ну папочка!» Ластясь, словно котенок, пыталась смягчить его дочь.
3: прижавшись к отцу и капризно надув губки, она умела многое выпросить у него. Однако ломать установленный в доме порядок не дозволялось и ей. «Ведь так красивее, Раполос, уютнее», — робко вставила Морта. Однако хватило одного сурового взгляда мужа, чтобы она примирилась с очередным поражением. Когда Кунчинос взялся за край кровати, чтобы поставить ее на старое место, Морта, чуть помедлив, тоже ухватилась за нее, чтобы помочь. Ниоле обиженно сопела у окна. Ее сердило, что мать так быстро сдалась, поэтому она демонстративно хлопнула дверью и скрылась в своей комнате. Вскоре в жилище Кунчиносов все было по-прежнему, а сами хозяева утомленно сидели перед включенным телевизором. «Что это за молодой человек катал тебя нынче на мотоцикле?» — весело осведомился Раполос Кунчинос. Ниоле еще некоторое время собиралась сдуться на отца по поводу инцидента с перестановкой, но его вопрос сразу же перечеркнул это намерение. Девушка покраснела, словно ее поймали на лжи. Таинственный мотоциклист катал ее только у мельничной плотины, где родительское око, казалось бы, не могло их настичь. Впрочем, раз уж знают, пожалуй, можно и рассказать. Пережитое ею приключение так и подмывало, скорее всего, выложить. «Ой, такая потеха вчера была, со смеху помереть можно!» С притворным возбуждением начала она, словно и правда едва сдерживая смех. «Возвращаюсь из школы, а тут ко мне подкатывает на мотоцикле какой-то парень в черной нейлоновой куртке с полосками на рукаве и заявляет: „Здравствуй, Ниоле, сестричка, постой, дай на тебя посмотреть“». После этих слов Ниоле на мгновение смолкла и сделала гримаску, которая должна была передать, какую неожиданность она испытала. «Ну, говорю, только этого мне не хватало. Иду дальше, а он за мной едет медленно-медленно и продолжает: „Я тебе, говорит, с самого рождения знаю, интересуюсь тобой, слежу за твоей жизнью“. Мы с Линой принялись хохотать, а он: „Не смейтесь, я серьезно“. Странно, откуда он знает, как меня зовут?»
5: «Кто захочет, тот узнает», — бормотнул Кунчинос. Он не спускал глаз с лица дочери, на котором отражалось неподдельное волнение, и это почему-то сердило его. Ему не нравилось, что сквозь тонкую вуаль изображаемого Ниоле возмущения проглядывает удовольствие, что происшедшее льстит ей. Кунчинос взглянул на жену. В ее глазах отразилось испытываемое им беспокойство, словно и мать, и отец внезапно услышали первые сигналы тревоги, донесшиеся до их выросшей уже дочери откуда-то издалека. «А сегодня этот странный молодой человек уже и на мотоцикл тебя усадил?» — с легким упреком спросил отец. Ниоле сразу посерьезнела и принялась оправдываться. «Ну, хотите, — говорит, — научу водить мотоцикл? Мы с Линой в шутку согласились, покатались немножко около плотины». «А мне сказала, что уроки с Линой делала», — вставила мать. «Прости, мама, как-то неудобно было все тебе сразу рассказать. Сначала мы действительно уроки делали, а потом покатались». Когда Ниоле произносила эти слова, в ее голосе сплелись в одну нить две интонации — сожаление о содеянном и упрек родителям. Посерьезневшие личико и надутые губки говорили о том, что она недовольна, следят за каждым ее шагом. Пора бы уж им, наконец, понять, что ей 17. На следующий день, подъезжая к центральной усадьбе колхоза, Раполос Кунчинос

0: под полосатым шлемом и широкими очками. Мотоциклист не пытался обогнать, специально тащился позади, изображая почетный эскорт. Когда автомобиль председателя остановился возле колхозной конторы, Кунчинос заметил, что и мотоциклист свернул к обочине. Пока Раполос не спеша выбирался из машины на тротуар, парень успел не только соскочить с мотоцикла, но и снять шлем. Пригладив рукой черные кудри, он чуть не бегом бросился вслед за Кунчиносом, который уже поднимался по ступенькам конторы. «Прошу прощения, товарищ председатель, нельзя ли на минутку задержать вас?» — догнал Кунчиноса звонкий и уверенный молодой голос. Председатель остановился, обернулся. С любопытством оглядел парня, будто вопрошая, кто таков. Маленький короткий нос, нагловатые карие глаза, ямочка на подбородке, высокий, опрятно одетый, парень как парень. Сколько таких гоняет на мотоциклах? «В чем дело?» — не скрывая неудовольствия, спросил Кунчинос. Парень подошел ближе и объяснил. «Надо поговорить с вами. Но желательно не в конторе, а, так сказать, на природе, в скверике, на чистом воздухе». Председателю его слова показались вызывающими. Ишь ты, начальство нашлось. В конторе ему, видите ли, не с руки. Ох, эта современная молодежь, никакого воспитания. Однако Кунчинос подавил в себе раздражение, так как почувствовал, что разговор пойдет не о служебных делах. «Неужели так сходу попросит руки не Йоль?» — подумал он. «Ну что ж, можно и в скверике. Только у меня, молодой человек, для долгих бесед времени нету». Кунчинос спустился с крыльца и первым свернул в уютный скверик, разбитый перед фасадом конторы. Сев на широкую скамейку напротив по-осеннему пестрой клумбы, удобно откинулся на спинку, положил ногу на ногу. С высоты своего председательского поста он покровительственно глянул на мотоциклиста, который на миг заколебался, как поступить, сесть рядом или остаться стоять. Мысленно Кунчинос решил, что в зятья ему этот парень не подойдет. «Я уже давно слежу за вашей процветающей семьей, за вашей благополучной жизнью и, признаться, завидую», — начал парень, усаживаясь рядом. Председатель искоса глянул на незнакомца, он был удивлен. Начало разговора несколько неожиданное. «Ну, что же дальше?» — иронически поощрил он.
1: «Наблюдаю за вашей семейной идиллией и завидую сестричке Ниоле. Ей здорово повезло. К сожалению, моя жизнь не была усеяна розами».
0: Кунчинос вздрогнул и судорожно вцепился в край скамейки, словно боясь упасть с нее. Глаза из-под пышных седых бровей гневно сверкнули. «Что ты несешь, молодой человек?» — выдавил он после небольшой паузы. «Уж не пьян ли? Попрошу ближе к делу. Выслушивать всякий бред у меня нет ни времени, ни охоты».
2: «Терпение, товарищ Кунчинос, терпение. Сейчас все изложу по порядку».
0: В голосе мотоциклиста неожиданно зазвучала властность. «Не Йоли, которой вы так гордитесь, на которую нарадоваться не можете, вам не родная. В 57-м вы взяли ее в Рудисе из детского дома, так? Тогда ей был всего годик. А вам сообщили, что Ниоле не совсем одинока, что у нее есть брат?
2: Ну, понятное дело, я тогда был немногим старше и о сестре не беспокоился, а теперь дело другое».
0: Пальцы председателя, сжимающие край скамейки, заметно побледнели. Лицо залила краска.
3: «Ты что-то путаешь, парень, или занимаешься шантажом?» — отрезал он, повысив голос. «Моя дочь не имеет никакого отношения к детскому дому, и брата у нее, к сожалению, нет. Ну, а если у тебя к ней претензии другого рода, совсем не родственные, то ваше дело, и я тут ни при чем».
0: Словно не замечая тона председателя, мотоциклист спокойно гнул свое. «Ну, возможно, Ниоле не помнит про Рудису, но вы-то должны помнить. Там вы подписали соответствующий документ, наличие которого подтвердил тогдашний директор детского дома Пранос Левицкас. Успокойтесь, Ниоле интересует меня исключительно как сестра. Должен же быть у меня на свете хоть один близкий человек». Это заявление несколько остудило Кунчиноса, но он не собирался сдаваться. «Нелепость, нелепость!» И он решительно всем корпусом повернулся к собеседнику. «С чего это тебе пришло в голову, что не Йоли тебе сестра? Может, чего доброго станешь утверждать, что и я...»

0: Я твой отец. Нет, молодой человек, ступай-ка своей дорогой и не порти своими выдумками настроение другим людям. А нет, могу немедленно позвонить в милицию и схлопочешь для начала 15 суток.
1: Ого, протянул парень и, встав со скамьи, принялся расхаживать вдоль цветника перед сидящим Кунчиносом. Не думал я, что опекун моей сестренки так суров. Я приехал сюда не шантажировать, а искать сестру. И никто не запретит мне делать это. Думаете, я руководствуюсь слухами? Нет. Я точно знаю, что весной 57-го, сразу же после майских праздников, вы увезли из Рудисы маленькую светловолосую девочку. Она больше всех других понравилась вам и вашей жене. Да, и вы еще спросили о родителях, мол, не пьяницы ли? Нет, они были порядочными людьми. Директор Левицкас вас не обманул. Только, конечно, зря умолчал о маленьком, одиноком брате Ниёль.
0: «Какая подлость!» — процедил сквозь стиснутые зубы седовласый председатель колхоза. Ударил кулаком по скамье. «Подлость! Ведь это же преступление! Я в суд подам!»
1: «Суд не потребуется», — спокойно возразил парень, остановившись напротив него. В его руке покачивался полосатый шлем. Директор Левицкас уже получил свое. Старался разбогатеть за счет невинных младенцев. Довелось и мне поспать вместе с ним на жестких нарах. Тогда-то и обнаружились эти волнующие обстоятельства. Выходя на свободу, я решил отыскать сестру и впредь жить в мире с законами.
0: «Подлецы, подлецы!» — стонал Кунчинос. «Таким не только себя не жалко, они и чужую жизнь стремятся искалечить».
1: «Неправда, товарищ председатель», — перебил мотоциклист. «Вы большой эгоист, только о себе думаете. А как жить мне, если у меня никого, ни родителей, ни влиятельных опекунов? Печальная участь сироты. Могу я иметь хотя бы сестру? Разве это преступление?»
2: Кунчинос вскинул седую голову. В его глазах можно было увидеть теперь не только гнев, но и боль. «Ты совершишь преступление по отношению к Ниёль», — дрогнувшим голосом сказал он, — «искалечишь ее жизнь. У девочки есть семья, она любит отца с матерью, и мы любим ее. Мы дадим ей образование, ничего не пожалеем. А ты хочешь второй раз отнять у нее родителей? Хочешь жестоко обидеть, как ты говоришь, родную сестру? Но не собираюсь я ее обижать. Мне важно только, чтобы она знала правду, чтобы не была одинока в мире, обрела родного брата».
0: «Она не одинока», — возразил председатель.
1: «А такому братцу, в которого я, кстати, нисколько не верю, она едва ли обрадуется».
0: «Кровное родство крепче любых других связей», — с пафосом изрек мотоциклист.
1: «Глупости ты болтаешь, молодой человек», — возразил Кунчинос. Ему не хотелось больше спорить с этим незнакомым парнем, но вместе с тем следовало сказать еще кое-что очень весомое, убедительное. Он поднял голову и, глядя прямо в прищуренные нагловатые глаза мотоциклиста, произнес: «Если желаешь добра, Ниёль, повремени еще немного со своими разоблачениями. Дай ей спокойно окончить школу. Такое поведение я бы понял, и мы с женой могли бы как-то отблагодарить тебя, поэтому советую не торопиться и подумать».
2: На лице парня промелькнул интерес. Расширившиеся глаза с любопытством осмотрели Кунчиноса. Казалось, его не очень удивил намек председателя. Помолчав минуту, мотоциклист ответил: «Ладно. Пока ничего не обещаю, но подумаю. На сей раз хватит. Всего хорошего». Он повернулся и, помахивая своим шлемом, отправился вдоль цветника к мотоциклу. Оставшись один, Кунчинос внимательно проводил его глазами, все еще не желая верить тому страшному, что заключалось в словах мотоциклиста. От тяжелых мыслей Кунчина очнулся лишь тогда, когда его окликнули в открытое окно конторы. «Товарищ председатель, к телефону!» Тяжело шагая, будто сразу постарев на несколько лет, поплелся он в правление. Возможность потерять дочь, которую он по-настоящему любил, мучительно придавила его, заслонила все остальные заботы. 16 лет назад взяли они в свою семью маленькую симпатичную девчушку. За эти годы, день за днем, наблюдая ее, охраняя каждый ее шаг, радуясь первому произнесенному ею слову, первой написанной букве, Кунчинос принял девочку в свое сердце. Ушла в прошлое и, можно сказать, забылась история с детским домом в Рудисе. Забылась еще и потому, что была строжайшей тайной от всех окружающих. О ней даже поминать запрещалось. Какую ж бурю вызвал в душе отца парень в нейлоновой куртке, представившийся братом Ниоли и заявивший права на его дочь. Кунчинос ему не поверил, но найти аргументы для опровержения лжи не мог, и это еще больше бесило его. Когда он поднимался по ступеням крыльца правления, кулаки его были сжаты, он готов был сражаться со всем миром. Домой в тот вечер Раполос Кунчинос вернулся в отвратительном настроении. Его самого удивляло, что неожиданное появление этого братца могло так сильно подействовать на него. Вот, оказывается, как глубоко вошла приемная дочь в его жизнь, в самую душу. И еще со страхом думал он о жене. Если эта новость огорошила его, то как примет ее Морта? Ведь она такая ранимая, плачет из-за всякой чепухи. Не ее ли для нее не только дочь, но и подруга? Мать привыкла делиться с ней всякими своими делами и секретами. Женщинам всегда легче найти общий язык. Впрочем, Кунчинос не мог жаловаться, дочь и его любила, своим нежным прикосновением или детской шалостью умела согреть сердце. И хотя они с женой никогда не обсуждали этого вопроса, оба были счастливы, что им так повезло. Девочка росла красивая, толковая, расположенная к людям. Ясно, что без нее 16 пробежавших лет были бы куда более пустыми. Неужели теперь всему этому суждено рухнуть? Неужели нет никакой возможности устранить грозную опасность? Кунчинос вышагивал по гостиной и ломал себе голову в поисках спасительного выхода. Подумал и о милиции. Не объяснят ли там, кто он, этот братец, примчавшийся в их поселок на красном мотоцикле? Ну, объяснить-то, конечно, объяснят, но рот ему не заткнут. А услышит Ниоль, и этого будет достаточно. Ведь подчас человеческую судьбу можно поломать единым словом. Главное теперь поговорить с женой, подготовить ее к неожиданностям. Словно предчувствуя что-то, Кунчинена сама вошла в гостиную, села на диван с вязанием в руках и, взглянув на мужа, спросила, «Чем это ты озабочен?» Кунчинос, не отвечая, продолжал ходить из угла в угол. По тяжелым шагам и нахмуренному лбу жена явно ощущала, его что-то гнетет. За долгую совместную жизнь она научилась угадывать причину дурного настроения мужа. Если случалось ему подцапаться с районным начальством, то не метался по комнате, а сидел, уставившись в окно, и барабанил пальцами по столу. Если приключалась неприятность в колхозе, то дома председателя начинала мучить жажда. Он беспрерывно появлялся в кухне, стакан за стаканом глушил холодную воду из-под крана. Но нынче вел себя необычно. Жена отложила вязание и с беспокойством смотрела на него. Кунчинос неожиданно свернул к дивану, сел рядом с Мортой и обнял ее плечи. Он никогда не был особенно ласков, поэтому такой жест тоже вызвал недоумение. «Приходил сегодня ко мне один человек». «Претендует на нашу Ниоль», — процедил, наконец, Кунчинос. «А что, влюбился?» — живо отозвалась жена, потому что теперь только такие притязания на дочь казались ей естественными.
0: «Если бы, понимаешь, представился братом, говорит, был с ней в детском доме в Рудисе».
2: От неожиданности у женщины вытянулось лицо. Она не сводила с мужа глаз, в которых застыл ужас. Только через какое-то время смогла, наконец, выговорить. «Какой еще брат? Ведь не было никакого брата.
1: «Это мы так считали, а парень утверждает другое», — ответил Кунчинос, все еще сжимая рукой плечи жены.
2: «Уж не этот ли мотоциклист?» — вскинула голову Морта, озаренная внезапной догадкой.
1: «Он самый, уже третий день крутится в поселке.
2: Как увидела я его с Ниёля, сразу мне недоброе почудилось», — прошептала Кунчинене и уронила на колени дрожащие руки. С минуту муж и жена сидели молча. В темноте густели сумерки. Было слышно, как по улице процокали копыта и весело прогромыхала телега. Потом прошумел автомобиль.
1: Кунчинос покосился на жену и увидел, что в ее глазах уже блестят слезы.
2: Его всегда бесила способность Морты по всякому поводу, а то и без него, лить слезы. Он даже не скупился на резкое словцо, замечая, что она вот-вот разревется. Однако на этот раз лишь крепче прижал ее к себе и ничего не сказал. У него и самого сжималось сердце.
1: Между тем открылась наружная дверь. Кунчинос, словно испугавшись, быстро снял руку с плеча жены, легонько подтолкнул ее и распорядился: «Ступай в спальню и не показывайся Ниёле заплаканной». Она послушно выскользнула из гостиной. Кунчинос включил телевизор, пересел в кресло. Было слышно, как Ниёле скинула в прихожей туфли, переобулась в домашние тапочки. В гостиную она ворвалась весело и шумно, со стопкой книг под мышкой. Подскочила к отцу, чмокнула его в щеку и, мурлыча песенку, отправилась к себе.
3: С той поры, как в Покровке поселились окончившие десятилетку ребята, Елагин переехал в общежитие. Я часто бывал у Елагина. Молодые обитатели общежития вскоре привыкли ко мне и каждый раз встречали меня очередным залпом всяких «почему», «зачем» и «отчего». Они не желали считаться с тем, что я ничего еще не написал. Они считали меня писателем и требовали, чтобы я им отвечал на все их вопросы, безразлично, имеют ли они отношение к литературе, жизни колхоза или международным отношениям. Их тянуло желание поговорить и поспорить обо всем, что их волновало в книгах и жизни. И особенно частые споры возникали вокруг председателя колхоза Мельникова. Одни видели в нем хорошего председателя, другие считали, что его надо обязательно переизбрать. Самой яркой сторонницей переизбрания была Лена Строганова, комсомольский секретарь. Она даже не хотела признавать авторитета секретаря парторганизации Елагина, который считал, что совсем не требуется снимать Мельникова. За этим спором я и застал Елагина и Строганову в тот вечер. «Ну подумайте, Лена, разве будет голосовать за снятие Мельникова хотя бы, ну, та же Катерина Каюкова? У нее куча ребят, муж инвалид. Да Мельникова... Она жила очень плохо, но пришел Мельников, и она жила. В колхозе зарабатывает чуть ли не 1000 рублей. Так что же получается? Мы бессильны помешать Мельникову? Нет, нет, я с этим не могу согласиться. Я говорила со многими колхозниками. Они называют его коммерсантом, доставалой в юном. И все же в самую решительную минуту они будут за него. Поймите, Леночка, что все эти годы земля колхоза мало давала им, да и сейчас дает еще мало. А вот коммерция Мельникова принесла уже реальные выгоды. Не доводы рассудка. Сама жизнь должна воочию убедить людей в том, что Мельников не туда ведет колхоз. «Ну где же выход?» – нетерпеливо воскликнула Строганова и взволнованно зашагала по комнате вдоль коек. «Где?»
4: «Мы заготовили много торфа. И не просто торфа, а компостированного. Значит, у нас есть возможность сделать землю плодородной. Нас не поддержат, если мы будем требовать, чтобы сняли Мельникова, но нас поддержат, когда мы потребуем, чтобы вся техника была брошена на восстановление плодородия земли. Главное – показать народу реальную перспективу и люди пойдут за нами. Мельников вернулся из области, сказал я. Мечтает стать королем льда. Какого льда? Каким королем? Елагин и Лена удивленно переглянулись. Поставщиком льда для всего города. Все погреба думает набить. Рассчитывает заработать по меньшей мере 600 тысяч. А вы говорите, плодородие, растерянно сказала Лена. А я и сейчас говорю плодородие, резко ответил Елагин. Елагин обдумывал, что ему делать. Ждать, когда Мельников созовет правление колхоза и поставит там вопрос о заготовке льда, или начать действовать первому. Но как действовать? Выступить на правлении? А не лучше ли потребовать общего собрания колхоза? Елагин поднялся, достал из-за тумбочки большой лист бумаги и написал: «Открытое партийное собрание, повестка дня земля и колхоз». Подумал, ведь все так ясно, привычно, как будто нечего обсуждать. И все же переписывать не стал. Только еще раз обвел буквы, сделал их крупнее и подчеркнул. В двух словах «земля» и «колхоз» он видел весь смысл жизни. Но действительно, что колхоз без земли и земля без колхоза? Мельников вернулся из города поздно. Он попросил у Лукерии чаю и сел за стол. Надо подготовиться к правлению колхоза. У него есть одна идея. Вообще, председатель колхоза всегда должен жить какими-то новыми идеями и ставить их перед правленцами. Председатель без идеи – не председатель. Без идеи можно топтаться на месте, но не руководить колхозом. Итак, он выдвинет перед правлением новую идею. Лето богато пудами, зима – рублями. И конкретное дело. Зимой колхоз заготовляет лед. Областной город велик, хорошо промерзнет залив, будет толстый лед. Не 600 тысяч, весь миллион заработать можно. Вот его идея, и пусть Елагин поспорит с ним. Когда утром он увидел объявление об открытом партийном собрании, его поразила повестка дня. Что значит «земля и колхоз»? Но тут же понял. Ага, спор переносится на суд народа. Тем лучше. Он ответит на этот вопрос. И для большей убедительности повторил: «Лето богато пудами, зима рублями». Открытое партийное собрание было назначено на воскресенье, и к полудню в клуб потянулся народ. Мела поземка, и кони, на которых подъезжали люди из других бригад, были в инее и тоже казались метельными. Собрание началось с доклада Мельникова. Он говорил не спеша, называл цифры урожая. Его слушали тихо, спокойно, но с некоторой боязливой настороженностью, словно опасаясь, чтобы он не сбился с мысли, не запутался в словах. Как малы урожаи хлеба, овощей, картофеля. На Мельникова смотрели с тем сочувствием, которое часто проявляется к человеку в чем-то виновному, но не совсем виноватому. Но сам он ни в чем виноватым себя не считал и направлял внимание слушателей не на то, как сделать землю плодородной, как брать с нее большие урожаи, а как при бедной земле жить богато. И когда он увидел, с какой внимательной жадностью ждут от него ответа, он умолк, пристально взглянул на Елагина и, оглядывая собрание, сказал твердо и голосом, не допускающим никаких сомнений и возражений: «Летом можешь бери пуды, а зимой бери рубли». Его перебил Елагин: «Федор Константинович, а конкретно?» «А конкретно есть одно дело. так 600, а то и больше. Пусть люди о земле поговорят, а потом я скажу, что это за дело. Первым по докладу председателя выступил старик Полнов. В газетном отчете я написал бы, что он резко критиковал Мельникова за посев льна и высказал свое старое мнение о том, что лен не надо было сеять. За Полновым слово попросила Катерина Каюкова. Она говорила о том, что опять раздой коров ведут на покупных концентратах, а своих сильных кормов в обрез, а ведь земли вон сколько, только сей да убирай. Потом на сцену вышел Угрюмов, он тоже говорил о земле, которая мало дает и веры нет в нее. Если бы я не знал в лицо всех колхозников, то вряд ли мог бы сказать, кто из выступавших коммунист, а кто беспартийный. Все ставили Мельнику в вину невнимание к земле, но собрание как-то плохо слушало их. Правильное, но известное всем не вызывало такого интереса, как то неизвестное, на что намекнул Мельников и что сулило большие деньги. Он задал загадку, и каждому хотелось ее решить. Я видел всякие собрания. Тихие, шумные, короткие, как майский ливень, и бесконечные, как зимняя ночь. На одних ожесточенно спорили, на других вызванные по фамилиям люди говорили что-то неопределенное, лишь бы создать видимость выступления. Но это собрание было полно напряженного ожидания. Люди как будто спорили, но спор никого не задевал, никого не волновал. В этом был маневр Мельникова, и Елагин это быстро понял. Надо было немедленно развеять загадочность, с которой председатель посулил большие деньги, и сразу поднять разговор, что важнее, торф или лед. Елагин выждал, когда кончит говорить Угрюмов, который сошел со сцены с таким видом, словно он был недоволен не только землей, но и всем живым, что населяет ее. И прежде чем тот сел на место, сказал: «Тут Федор Константинович неправильно свой доклад построил. Рассказывал, что плохо у нас с землей. Махнул на нее рукой, но, в общем-то, обнадежил. Ничего, и при такой земле не пропадем. Мол, знает он, как 600 000, а может и больше, заработать. Но все-таки что за дело он не сказал. И боюсь я, что мы тут окажемся в положении невесты, которой батька посулил самого лучшего жениха найти. Дочка нос задрала, все ей плохи стали, и умный, и красивый, а батька искал, да и нашел дурака, да еще кривого. Так вот, чтобы нам не оказаться при кривом женихе, пусть Федор Константинович скажет, что это за 600 000, откуда он их возьмет. Ну, да я и сам скажу. Задумал Федор Константинович льдом погреба в области набивать. Верно? Совершенно правильно, подтвердил Мельников. А для этого на январь и февраль снять почти все трактора и отправить их в город. А с торфом как? Выкрикнул Артем. Торф возить не придется. Видимо, Федор Константинович считает это дело не столь уж важным. Так вот, я и предлагаю практически. Если лед возить, так землю к чертям. А коли о земле думать, так нечего со льдом связываться. Кто хочет слова? Но прежде чем кто-либо попросил слова, Мельников вскочил с места и посреди общего неожиданно поднявшегося шума громко сказал: «Я много говорить не буду. На месте елагинской невесты я поступил бы так. Пока ей отец жениха ищет, иметь про запас своего жениха». Зал рассмеялся, а Мельников продолжал: «Я считаю так. Лучше вывести 5 000 тонн торфа, да иметь в кармане 600 000, чем 15 и ничего не заработать. Смотри, Владимир Николаевич, как бы кривым дурачком не оказался твой торф, рубль из кармана никуда не денется, а клубень в земле погнить может. Вот и давайте обсуждать. А чтобы все было до конца ясно, спрошу вас,
3: Что бы мы делали, если бы не построили овощехранилище, да не купили у соседей капусты? А теперь, как говорится, всяк Еремей про себя разумей. Те времена, что за нас другие разумели, да указания нам давали, прошли. А чтобы еще конкретнее быть, Мельников не договорил и достал из внутреннего кармана пиджака в четверо сложенный лист бумаги. Это договор на добычу льда, 600 тысяч. Не прав я? Так могу разорвать. И он сделал такое движение, словно действительно собирался разорвать договор. Стой! Стой, Федор Константинович! В сцене выскочил Солдарев. Его словно ветром пронесло через зал. Граждане, что же это такое получается? Партия говорит, заинтересованность у колхозника должна быть. А секретарь парторганизации товарищ Елагин что говорит? Я первый объявляю себя мобилизованным на лед. И молодежь вызываю. Ну, чего вы молчите? Объявляйте и вы себя. Или в городе не жизнь будет вам? Вдосталь хоть погуляете? Да и думаю, Федор Константинович с оплатой не поскупится. Лед рубите, дело нелегкое. Зима, ветер, мороз. Так как, Федор Константинович? За мной дело не станет. И за нами тоже, выкрикнул Венка. Пиши меня, Федор Константинович! А Мельников все еще стоял у сцены, держа в руке договор, и оглядывал собрание с таким видом, как будто спрашивал, ну, кто потребует, чтобы я разорвал 600 тысяч? Я чувствовал, как вот эта беленькая бумажка, являющаяся символом, дарующим огромные деньги, притягивает к себе, словно магнит, многоликую массу людей, набившихся в клубный зал. Катерина Каюкова спрашивала соседку, а возьмут ли девчат, ее Верушка уж большая. Уже толковали о том, будет ли в городе общежитие или придется углы снимать. И уже спорили между собой, деньги за лед на общие трудодни пустить или установить для трактористов и ледоколов особую плату. Бой, который начал Елагин против Мельникова, развертывался не в пользу Елагина. Мельников теснил его в сердцах людей, в их помыслах. Он их перетягивал на свою сторону уверенно и смело. Елагин все это видел, понимал. Но его лицо было спокойным, и он, как ни в чем не бывало, продолжал вести собрание. «Так что молодежь скажет?» – спросил Елагин. «Кому слово?» «Мы в колхоз шли не лед в городе добывать, а на земле работать!» — крикнула с места Строганова. «А вас никто не приглашает!» — ответил Венка. «Силёнка не та!»
4: «И меня не приглашаешь?» — спросил на ходу Егор Полнов, направляясь к сцене. «Я скажу от себя и от моего друга Артема. Не нужен нам этот договор. Вот мы рыбу ловили, продавали ее и здесь, в Покровке, и на стороне. Наше это дело? Наше. За лето целое стадо телят и бычков на рыбе сохранили. Те деньги хороши, что хозяйству впрок. А какие же вот это деньги-то? Ото льда. Один убыток хозяйству? Так я бы этот договор взял и разорвал. На. Разорви. Мельников протянул Егору бумажку. «Давай», – спокойно принял Егор. И зал словно взорвало. Крик, шум, гомон – все смешалось. Одни испуганы, другие смеются, третьи хмурятся. «Рви, Егор! Уйди, Егор! Стой! Что делаешь?» Полнов переждал, когда все утихнут, и сказал Мельникову. «Федор Константинович, мы тут до вас не один год шабашки сбивали, только каждый сам по себе. А вы хотите, чтобы всем колхозом этим делом заняться? Зря, Федор Константинович». Само по себе выступление Полнова произвело большое впечатление, а тут еще его поддержал Вьюгин. Садовод вышел на сцену, подошел к столу и достал из кармана сначала пакет с краской для бумажных тканей, флакон чернил и дамскую шпильку для волос. В зале послышался смех. «Анатолий Андреевич, ты никак розничную торговлю открыл!» Но, в общем, никто ничего не мог понять. Авьюгин разложил на столе свой товар, поднял высоко пакет с краской, громко спросил. «Имеет это отношение к колхозу? Или, скажем, вот это дамская шпилька? Но вот до войны я знал один такой пригородный колхоз, который вместо того, чтобы обрабатывать землю, жил главным образом производством красок, чернил и дамских шпилек. И немалые деньги зарабатывал. И председатель этого колхоза любил хвастать. Нам только бы щель найти, мы заработаем. А теперь и нас соблазняют щельной экономикой. Я, кажется, предлагаю не шпильки гнуть, выкрикнул Мельников. Что шпильки, то и лед. И вы, Федор Константинович, щелью хотите воспользоваться. Сегодня в городе льда не хватает. Руби лед, да втридорога требуй за него. Завтра метлы потребуются, зарабатывай на метлах. Значит, мы будем щельными экономистами. А кто на земле будет работать? За урожай бороться? За хлеб, за овощи, за картофель? Не ваш ли гастроном? Или с кем вы там, Федор Константинович, договор хотите заключить? В прошлом году я не спорил, когда лошадей с осени в город послали работать. Торфа не было, навоза в обрез. А нынче другое дело. Чтобы при наших торфяных караванах, да при нашей технике щельной экономикой заниматься. С ума мы сошли, что ли? С тех пор, как Мельников стал председателем колхоза, он не чувствовал себя так неуверенно, как сейчас, после выступления Вьюгина. В первые дни, когда он только что пришел в колхоз, он не знал, что делать, но тогда не сомневался в своих силах. Бывали трудные дни, когда казалось, что ему не вытянуть колхоз, и все же его не покидала уверенность, что он найдет выход. А вот сейчас, когда сама судьба одаривает колхоз сотнями тысяч, он не может заставить людей взять эти деньги. Да еще они называют их фальшивыми, а его, Мельникова, щельным экономистом, словно он какой-то таракан. Нет, этого он допустить не может. Кто, в конце концов, отвечает за колхоз? Елагин, Вьюгин, Егор Полнов или он, Федор Мельников? Я думаю, что без особого расчета на какой-то хитрый маневр, а скорее повинуясь чувству самосохранения и желанию, несмотря ни на что, заставить отступить своих противников, Мельников спросил. А может быть, товарищи так хотят поставить вопрос? Лед не нужен, и Мельников не нужен. Что ж, решайте. И собрание дало новый крен. Старик Полнов, который одобряюще кивал Вьюгину, теперь растерянно оглянулся вокруг себя, и все его лицо как бы спрашивало соседей, граждане, а может быть, как-нибудь и лед, и торф можно взять. И даже сам Вьюгин, назвавший Мельникова щельным экономистом, заколебался, а не переборщил ли он. Неправота Мельникова рядом с опасностью, что Покровка может потерять энергичного, честного, отдающего всего себя колхозу председателя, уже казалась не столь большой. Во всяком случае, у многих было одно желание замять спор, найти какое-то компромиссное решение. Елагин не мог этого не видеть. И я думаю, что он был одним из тех немногих, которые понимали, что в эту минуту, пожалуй, самым опасным будет такое компромиссное решение. Тогда колхоз по-серьезному не возьмется за плодородие земли, и люди не будут знать, на что надеяться – на свой труд или комбинаторские таланты председателя. И, может быть, пойдет хозяйство вперед, но так как хромой человек, припадая то на одну – то на другую ногу, с вечной боязнью как бы не поскользнуться и не упасть. Елагин хотел дать слово именно тому, кто сможет доказать, как опасно компромиссное решение, как важно сейчас выйти на прямой путь процветания земли. Елагин пристально вглядывался в задние ряды, и вдруг его лицо посветлело, стало почти детским, и весело, с чуть ли не мальчишеским задором, он выкрикнул: «Александр Ильич, пожалуйста! Слово просит председатель колхоза «Партизан»!»
5: «Спасибо, товарищи! Большое спасибо! За что? Скажу. Много времени не отниму. У вас его мало, и у меня мало. Приехал сюда, а дома дела. Спасибо за то, что взяли меня в товарищество торф добывать, это раз. А два, за то, что, видно, Федору Константиновичу торф-то весь не нужен. Так, наверное, уступите мне? Как, Федор Константинович? Ты не досчитал, что лед тебе даст. 600 тысяч, да еще 100 тысяч за торф. 700 выходит». И вдруг он выставил руки, словно от чего-то защищаясь, и сказал прежней скороговоркой: «Только не возьму я твоего торфа. Не хочу богатеть на чужой беде. Не по-соседски это, не по-колхозному. Ну да и не обо мне речь, Федор Константинович. Знаю тебя, не скрою, люблю тебя, завидую. Эх, мне бы да твои университеты. Ну да что поделаешь, грамоте обучился в 20 лет, а потом меня партия по доброте своей да терпению на курсах да в разных семинарах учила. Так вот, слушай, Федор Константинович, что я тебе скажу. Я тебя понимаю хорошо. Нашему брату-председателю деньги всегда по горло нужны. Ну, хоть миллион в кармане, а одной сотни все равно не хватает. Тот да сё, где дыра, где прореха. Тут протерлось, там порвалось. Я вот сидел, слушал и думал: Мельников откажется от льда, не перехватить ли мне?
4: Бери, бери, мы не возражаем, улыбнулся Елагин. И комиссионных не возьмем.
5: Нет, отказался Александр Ильич. Думать думал, да раздумал. Вот как. А наш партизан побогаче вас. И тракторов у нас в аренде теперь побольше. А почему раздумал? Скажу. Себе дороже выйдет. Вот разговор. Себестоимость. В городе на заводе толкуют, и у нас тоже. Только наша себестоимость особая. Положим в ямку лопату навоза, на него две картошки, а сверху землю. Это одна себестоимость. К примеру, 30 копеек килограмм. А вырыл ту же ямку и все прочее сделал, да лопатку навоза не положил, смотришь, она себестоимость в рубль вскочит. Ясно почему? Где навоз, там 30 тонн с гектара, а где его нет, и 10 не соберешь.
4: Знаем, знаем, что такое себестоимость. Не очень громко, но так, что все услышали, сердито проговорил Мельников.
5: Федор Константинович, разве я говорю, что ты не знаешь? На семинарах в райкоме не я тебя, а ты меня учишь. Только, как говорится, не въелась еще в тебя земля по-настоящему. В мыслях есть, а в кожу-то не впиталась. Земля в колхозе всему себестоимость. И она же скажет, чего мы с тобой стоим. Вот тут я и коснусь самого главного. Только поймите меня хорошо. Большие деньги, 600 тысяч. Большие. Жалко терять. Жалко. А вы не жалеете. Слыхали сказку, как золото в черепки превратилось? Так вот, ежели Покровка не подумает о земле, обернется золото черепками. Сами посудите. Пройдет год. Пройдет два. Сколько будет стоить ваше молоко, ваша картошка, капуста ваша? Да в 3 раза дороже, чем у партизана. Земля, она себе стоимость установит. Так как же вы жить будете? Щелей год от года все меньше? Вот и все. Больше сказать нечего. Слово оно что веха, одну воткнул у деревни, другую посреди поля. Понимай, где дорога. Мельников еще нашел бы в себе силы поспорить с Елагиным или Вьюгиным, но что он мог сказать против такого же, как он, председателя колхоза, который залез в его нутро и все это нутро выворотил наизнанку? И то, что такой же, как он, председатель колхоза отказался взять выгодный подряд, тем самым он скомпрометировал его идею летом пуды, зимой рубли. Мельникову оставалось одно – под благовидным предлогом отступить, уйти с поля боя, прикрыть свое поражение. Когда ему дали слово, он сказал: «Я на своем не настаиваю. Предлагаю правлению подсчитать внутриколхозные ресурсы и принять окончательное решение». Елагин выступил против. «Лед или торф? А как на открытом партийном собрании? Голосуют одни коммунисты или все?» И само собрание дружно ответило: «Все!» Так и проголосовали. Проголосовали за землю.
6: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
7: Здравствуйте. 547-й выпуск «Встреча с песней».

Тина Владимировна Авдонина, Севастополь. У меня была необыкновенная мама, и это не мое открытие. Об этом говорили люди, которых мама лечила, с которыми она работала. В годы войны Галина Григорьевна Дерюгина работала врачом в городе Троицке на Урале. Целый день на работе и часто ночью раздавался стук кнутом в дверь, и скорая помощь увозила усталую маму к больным. Коллектив у них был дружный, как говорила мама, высокой чести и больших знаний. Работала с ней женщина, врач, немка с Поволжья. Имени ее не помню. Она требовала чистоты и порядка. Видно, это кому-то не понравилось. И, как это было раньше легко, на нее ушел донос. Приехал с области особист, вызвал маму. Он сидел за столом, закрывшись рукой, и писал. Предложил охарактеризовать ту женщину как работника. Мама сказала, что это честный, принципиальный и знающий врач, и что она головой за нее ручается. Тогда начальник поднял свой тяжелый взгляд и сказал. «Ой, доктор, у вас голова одна, а детей двое». У мамы, по ее словам, похолодело внутри. Но она странно зазвеневшим голосом сказала, что все равно она ручается. Как ни странно, но ту женщину оставили в отделении. Прошу передать одно из любимых маминых произведений в память о маме и как привет всем, кто ее помнит. Это роман с Булахова «Свидание».

Петр Булахов. «Свидание». Пела Надежда Обухова. Партия фортепиано Матвей Сахаров. Запись 48 года. Людмила Степановна Смирнова, город Калининград, Московской области. Пишет вам бывшая участница знаменитого в 50-е годы детского хора города Калининграда под управлением Анатолия Николаевича Чмырева, замечательного педагога. У хора Чмырева славная история. В 50-е годы он был одним из лучших детских хоров Союза, гордостью Калининграда. Детские голоса чмыревцев часто звучали по всесоюзному радио. Вместе с нами в записях принимали участие и знаменитые артисты, такие как Иван Семенович Козловский. Было творческое содружество хора с композиторами Пахмутовой, Туликовым. Репертуар был разнообразным. Наряду с детскими песнями хор исполнял акапелла и классические произведения. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Чмырева. В знак светлой памяти дорогого учителя прошу вас передать любую запись из Золотого фонда детского хора под управлением Анатолия Николаевича Чмырева.

Детский хор города Калининграда Московской области под управлением Анатолия Николаевича Чмырева и Ивана Семеновича Козловской. Песня композитора Александра Филипенко и поэта Григория Бойко «На мосточке». Запись 55 года. Следующее письмо. Решила обратиться к вам с просьбой вспомнить в одной из встреч одну старую хорошую песню. Это песня из кинофильма «Песня первой любви». Ее исполнял Рашид Бейбутов. В 66-м году я купила пластинку с этой песней, но в то время пластинки делали очень ломкие, и как я ее не берегла, все-таки ее кто-то сломал. Песня возвращает меня в мою молодость, в 66-й год. Осенью этого года я сделала непоправимую ошибку. Вышла замуж, не любя, назло одному очень хорошему человеку, с которым дружили, а когда ему пришла повестка в армию, мы были в ссоре. И, несмотря на все его просьбы помириться, я по своей глупости и молодости не сделала этого. А как я тогда сказала, что ему назло выйду замуж, так и сделала. 9 ноября у него был вечер, посвященный уходу в армию, на который он меня очень звал, а у меня в этот день был третий день свадьбы. Я сильно и тогда переживала это, но все, что я наделала, всю боль, причиненную ему, поняла позднее. Жить с мужем мы так и не стали, через год разошлись. Сейчас у меня трое детей, и я не хочу, чтобы они когда-нибудь повторили бы мои ошибки. Слишком дорого мы платим за свои необдуманные шаги. Думаешь, что и все еще можно поправить, но это не удается. Сейчас самый дорогой для меня человек живет у себя в родной Белоруссии, работает на заводе, у него растет сын, а я живу на своей родине, где мы с ним познакомились, на Урале. Извините, я не буду называть городов, где мы живем, имен и фамилий. Дело в том, что наш городок очень маленький, и все друг о друге все знают. Очень прошу вас исполнить мою просьбу. А он, если услышит мое письмо, думаю, догадается, о ком идет речь в письме.

Рашид Бейбутов. Песня первой любви из одноименного фильма. Композитор Арно Бабаджанян. Стихи Ванесса Гукасяна. Русский текст Гарольда Регистана. Запись 56 года. Письмо из Ирака, из Багдада, от Леонида Владимировича Дубиня. Когда услышал первую встречу с песней, и не припомню. А сегодняшнюю слушаю в Ираке. Командировка. Уже прошло 7 месяцев, как покинул Москву, родился в Москве. И вот встреча с песней. До чертиков приятно. Захотелось в Москву, но раньше октября этого сделать не смогу, жаль. Находясь дома, несколько раз слышал песню, которая мне очень нравится. В ней есть такие слова: «Подари мне солнце, солнце, солнце, желтый мячик в небе». Когда был в Москве, дважды писал на радио с просьбой сообщить имена авторов музыки и слов, но безрезультатно. И вот обращаюсь к вам. Незадолго до моего отъезда мы с Наташей отметили серебряную свадьбу, но я не стесняюсь называть ее любимой. Хочу выучить эту песню и, приехав домой, исполнить ее. Мелодию помню, голос есть. Сделайте нам подарок. Постскриптум, после письма. Сейчас в Ираке днем 45-50. Это в тени. Сооружаем нефтепровод. Я инженер-сварщик. Окончил МВТУ. Леонид Владимирович, автор этой песни, она называется «Подари мне солнце», композитор Сергей Касторский и поэт Михаил Рябинин. Поет Мария Пахомова.

0: Сергей Касторский и Михаил Рябинин «Подари мне солнце» пела Мария Пахоменко. Ада Тамаева, телевизионный журналист из Северной Осетии, город Орджоникидзе. «Встреча с песней» — рубрика, которой вольно или невольно хранишь верность долгие годы, как бы ни менялось время, а соответственно ему эфир. Говорим не только о своем восприятии. Каждый выпуск передачи вдохновляет, прибавляет силы. У тех, кто избрал эту профессию, не принято поздравлять друг друга по радио или в газете, сами как-то ближе к поздравляющим. Но прошло 25 лет со дня нашего окончания факультета журналистики МГУ, и хочется, чтобы ребята нашего курса, давно уже ставшие опытными журналистами, руководителями газет, издательств, госкомитетов по телевидению и радиовещанию, имеющие сыновей и дочерей в том возрасте, когда нам довелось заканчивать МГУ, хочется, чтобы они вспомнили незабываемый июльский вечер в Центральном доме журналистов, а проще в дом жюри, наших любимых педагогов, которые были с нами, удивительно светлого и человечного Ясеня Николаевича Засурского, нашего умницу-декана, совсем еще молодых Маю Кристалинскую и Иосифа Кобзона, которые с такой радостью пели для нас до утра и украсили собой наш выпускной, по сути дела, прощальный вечер. Курс большой, всех не вспомнишь поименно. И все же обращаюсь к Надежде Протасовой, Михаилу Огородникову, Владимиру Соловьеву, Виталию Игнатенко, Михаилу Долгову, Галине Лучай, Валерию Панкину, Жене Александровой. Ребята, помню вас всегда, помню весь курс. Рады вашим успехам. Кем бы вы ни стали, оставайтесь людьми. Не черствейте, не забывайте факультет. Наши капустники под руководством Толика Макарова, наши километровые стен газеты и бесконечные эпиграммы на кого угодно. Пусть прозвучит для нас «Надежда» Булата Акуджавы. Песню любили и пели в нашем общежитии на Стромынке.
1: Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло,

0: Длинных шлемах склонятся молча надо мной.
1: Булата Куджава «Надежда» или «Сентиментальный марш». Татьяна Акимова, Москва. Ах, как быстро летят годы. Вот уже совсем скоро мой сын пойдет в школу. Какие будут у него интересы, какие любимые песни, мелодии. Кажется, недавно еще сама бегала в школу, а после уроков вдвоем с подругой Таней Шленской усаживались за стол и начинали колдовать над своими песенниками. Это были толстые тетради, куда писали самые любимые песни. Украшались страницы искусно вырезанными цветами, женскими фотографиями. Если песня о матери, то обязательно со страницы смотрела мамино лицо, самое дорогое. Помню, в один из вечеров, придя к подруге, я услышала удивительную песню. Пластинка была заигранная, шипела и трещала, но ничего не могло испортить той мелодии. Пела Лили Иванова на болгарском языке. Мелодия стерлась в памяти, и с тех пор нигде и никогда я не слышала этой песни. Называлась она, кажется, «Море». Когда слушала ее, то сжималось сердце, щемило в груди.

0: Лили Иванова, Болгария. Иосиф Цанков, «Море молодости». Николай Шалимов из Одессы. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР. Юрий Александрович Горнаев. Погиб в 1967 году во Франции при тушении лесных пожаров. Говоря словами его товарища, летчика-космонавта Георгия Тимофеевича Берегового, ему бы летать и летать. Столько в нем было энергии, молодого задора, жизнерадостности, что иной юноша мог бы только позавидовать. Он летал по-чкаловски и жил по-чкаловски, пока глаза его видели землю, а руки держали штурвал. Он немногим не дожил до 50 лет, продолжает Николай, но его образ всегда встает перед нами как образ юности, неистребимой жажды жизни и любви к людям. Он был человеком высокого интеллекта, человеком интересным и красивым. В свое время я летал в аэроклубе. На пути к этому пришлось преодолеть множество жизненных барьеров, достичь мечты благодаря примеру Юрия Александровича Горнаева.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтя.

Откройте мне окна туманом. В головах мне повесьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В головах мне повесьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл ни дотрогою. Если ж ранит меня в неизбежных, но честных боях, забинтуйте мне голову русскою белой дорогою и накройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русскою белой дорогою и накройте меня одеялом в осенних цветах. От долины, от гор веет свежестью, веет прохладою. Как подумаешь только, что вечно, ребята, живем не больничным друзьям. Ухожу я от вас коридором, а уйду я.

0: ухожу я от вас коридором. А уйду я, товарищи, сказочным млечным путем.
1: Песню на стихотворение Ярослава Смелякова напевал заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Владимир Ильюшин.

0: «Пять минут ретро» с Игорем Макаровым.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Выбирая тему этой начавшейся ретро-недели, я обратил внимание, что, во-первых, как раз на нее выпадает середина лета, а во-вторых, если посмотреть на перекидной календарь, то в июле месяце достаточно набирается профессиональных праздничных дат. Например, прошедшие уже дни работников морского и речного флота, российской почты, день рыбака и предстоящий еще день металлурга, день военно-морского флота. Особенно широко гуляют, конечно, моряки. А вот день почтового работника во второе воскресенье июля, то есть вчера, отмечается более скромно. Хотя эта отрасль народного хозяйства с возложенными на нее обязанностями справляется, на мой взгляд, вполне достойно. Об этом свидетельствует почтовое отправление. Письма, открытки, бандероли, регулярно поступающие практически на все ведущие радиостанции. И мне бы хотелось сделать музыкальный подарок, песню, которая сейчас прозвучит, адресовать в первую очередь работникам почты. Ну и, конечно, всем любителям музыки прошлых лет. Песенка «Почтальона» Александра Колкера на слова Леонида Норкина, одна из первых записей замечательной певицы нашей эстрады Майи Кристалинской. Сделана летом 1959 года в сопровождении оркестра под управлением Олега Лундстрома.

0: Когда, мой друг, в часы одушевления далеких лет прекрасное значение предузнает восторженный твой ум, как я люблю свободу этих дум, как радостно словам твоим внимаю. А между тем и помню я, и знаю, что нас судьба неверная хранит, что счастью легко нам изменить. И, может быть, в те самые мгновения, когда на грудь твою в самозабвении склоняюсь я горячей головой, быть может, рок нежданную грозой, как Божий гром, закрытый облаками, уже готов обрушиться над нами.
1: Как вы знаете, Рахманинов – один из великих русских музыкантов, для которых Московская консерватория на всю жизнь осталась благословившей их искусство «Альма-Матер». Среди самых известных фортепианных сочинений Рахманинова – 24 прелюдии. Если сравнить Рахманинова с другим певцом России – Тургеневым, то в творчестве композитора фортепианные прелюдии занимают то же место, что у Тургенева стихотворение в прозе. Лаконизм этих миниатюр не ограничивает глубины содержания. Поэзия чувств как будто неразрывна здесь с просторами родного пейзажа. А душа повествующего художника всегда встревожена, тоскует о счастье, находит его, теряет, скорбит, надеется и вновь ликует. Большой прекрасный мир чувств. Первая, до диез минорная прелюдия, одно из ранних сочинений Рахманинова, включена в третий опус композитора и посвящена его учителю Антону Степановичу Аренскому. Прелюдия была написана в 1892 году. Рахманинову было тогда 19 лет. Эта пьеса, так же как и другие, входящие в третий опус, была высоко оценена музыкальной критикой. В связи с этим Чайковский тепло приветствовал молодого Рахманинова. Приветствие это воспринимается ныне как напутствие великого мастера, находившегося в то время на склоне своих дней. Долгое время до диез минорной прелюдии была, пожалуй, наиболее известной, любимой в творчестве Рахманинова. Популярность этой пьесы, по отзывам друзей композитора, граничила с некой манией публики. Торжественная яркость звучания, колокольная гулкость нисходящих звуков «ля, соль, диез, до, диез». Этот мотив, открывающий пьесу в темпе ленто, затем, несколько видоизменяясь, пронизывает все начало и заключение прелюдии. Звучание заключительного раздела особенно насыщенное. Вся клавиатура рояля подчинена здесь могучим аккордам. Средний раздел пьесы по контрасту в устремленном движении «agitato», то есть взволнованно. Горячие чувства одушевляют всю пьесу. Это страстное высказывание композитора, призыв и скорбь, большое душевное волнение. Запись сохранила гениальное авторское исполнение до диез минорной прелюдии. По праву запись эта входит в сокровищницу русской классики и всегда будет напоминать о вдохновенном искусстве Сергея Васильевича Рахманинова.

По отзыву Асафьева, Рахманинов играл свои прелюдии очень гордо. Рыцарственно строгий, суровый облик композитора на эстраде, внутренняя волевая сосредоточенность его, сказывавшаяся во всем том, что можно назвать благородством артиста в его соприкосновении с искусством, это покоряло слушателей. Асафьева поразил ритм, как он пишет, менуэтного реминорного прелюда Рахманинова. Эта пьеса входит в 23-е сочинение композитора, включающее 10 фортепианных прелюдий, посвященных Рахманиновым, его учителю Александру Ильичу Зелоте. 23-й опус Рахманинова написан в 1903 году. Реминорную прелюдию в темпе менуэта мы услышим в записи известного мастера, профессора Самуила Евгеньевича Фенберга.

Исполнение Самуилом Евгеньевичем Фенбергом реминорной прелюдии Рахманинова в темпе минуэта овеяно тонким артистизмом и, как всегда у этого пианиста, очень самобытно. Фразировка свободна, как будто импровизационна. Сколь грациозно передает Фенберг основной, причудливый мелодический образ прелюдии, затем нарастание драматизма, а в заключении вновь звучит печальная тема минуэта. Поэтическое переживание здесь связано с образом давно отзвучавшего танца минуэта. В программу включены записи трех прелюдий Рахманинова в исполнении известных пианисток, также воспитанниц Московской консерватории. В записи старейшей русской пианистки, современницы Рахманинова, профессора Елены Александровны Бекман-Щербины, соль-мажорные прелюдии из последнего цикла рахманиновских пьес этого жанра, 13 прелюдий 32-го опуса. Пьесы были сочинены в 1910 году. Лирическая соль-мажорная прелюдия в темпе модерато, умеренном движении, была закончена 23 августа 1910 года. Елена Александровна Бекман-Щербина записала эту пьесу в 1950 году, вскоре после того, как наша общественность отметила 50-летие ее артистической деятельности.

широта мелодического дыхания, благородная простота фразировки, светлое, ласковое звучание отличают исполнение Елены Александровны Бекман-Щербиной поэтичной соль-мажорной прелюдии Рахманинова. Послушаем теперь пьесу совсем иного характера, порывисто-тревожную, драматичную до-минорную прелюдию из 23-го сочинения композитора. Эту пьесу услышим в исполнении замечательной советской пианистки Розы Тамаркиной.

Роза Тамаркина ярко выявляет содержание доминорной прелюдии Рахманинова. Терзание, сомнение, как будто стихийный порыв чувств. Большой темперамент, по-рахманиновски властный ритм, творческое интонирование музыки отличают это исполнение. Лирическую ре-мажорную прелюдию из 23-го сочинения Рахманинова услышим в исполнении нашего большого мастера Марии Гринберг. Репину звучание этой прелюдии навевало зрительный образ. Озеро в весеннем разливе, весеннее половодье. Помнится, в одной из наших передач приняла участие племянница Рахманинова, Зоя Аркадьевна Прибыткова. Она называла ре-мажорную прелюдию «солнечной, прозрачной». Когда в конце пьесы повторяется тема, и в каждом такте звучат высокие нотки, это как будто капельки утренней росы, мягко звенящие в светлом предрассветном тумане.

Поэтично играет Мария Гринберг ре-мажорную прелюдию Рахманинова. Чарует нежное звучание рояля, красота легато и столь различные тембровые ощущения регистров рояля. В этом исполнении рахманиновская пьеса воспринимается как спокойный, светлый гимн души навстречу цветущей природе. Инструментальная пьеса воздействует как лирическое стихотворение. Соль диез минорная прелюдия из 32-го сочинения Рахманинова. Среди самых известных в творчестве композитора. Пьеса эта, так же как услышанная в исполнении Елены Александровны Бекман-Щербины, соль мажорная прелюдия из 32-го опуса, была закончена композитором 23 августа 1910 года. Играет Лев Николаевич Оборин, один из ведущих мастеров нашего исполнительского искусства, первый советский пианист, ставший лауреатом международного конкурса. Это было в 1927 году.

тексте «Соль диез минорной прелюдии» Рахманинова дано множество указаний, относящихся к частым сменам темпа при исполнении пьесы. Аллегро – быстрое движение, затем замедление, более медленное движение, вновь ускорение, далее опять замедление, так и на протяжении почти всей пьесы. Лев Николаевич Оборин выполняет эти многочисленные темповые сдвиги с редкой органичностью и добивается подлинной слитности движения в пределах многих и многих небольших отклонений. Под пальцами пианиста рояль как будто говорит. Столь выразительна фразировка. Красивое звучание. Вероятно, запомнилось вам самое заключение пьесы, сыгранное на одной педали, постепенное затихание звучания, как будто ускользание пленительно-поэтичного вымысла. В заключении знаменитая соль минорной прелюдии из 23-го сочинения Рахманинова в стиле марша, а-ля марча. Так же, как прозвучавшая в начале нашей передачи самые первые прелюдии в до диез миноре, эта пьеса среди фортепианных сочинений Рахманинова пользуется наиболее широкой известностью. Играет выдающийся мастер наших дней, всемирно прославленный Святослав Теофилович Рихтер.

прелюдию, которую часто играют лишь как виртуозно блестящую пьесу, Рихтер исполняет с подлинной значительностью музыкального содержания. И возникает строгий, прекрасный образ, как будто трубные возгласы, суровость борьбы и мимолетное видение гений чистой красоты. Передача окончена. Прошу вас, друзья, направьте нам новые предложения для цикла передач, посвященных искусству исполнения. Всего вам доброго!

0: утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок и бежит за ворот, шум на улицах селей. Здравствуй, здравствуй, с добрым утром, милый город, сердце родины моей. Протокол. 28 апреля сего года, 18:40, неизвестная девушка, солнце Ольга, проживающая в поселок Буденский, 19, совершила попытку покончить жизнь. Как-то бросилась под поезд, проходивший по четвертому пути в составе паровоза и 5 пульманов. Паровоз Л-2073, смена машины с товарищей Еловских, КВ, борющийся за переходящее знамя депо станции Тюхта. Остановлено без повреждений вмешательством строителя вагона товарища Терещенко, ПИ, проживающего в Пионерских 6, и командировано пассажира товарища Мякишев, ПА, проживающего город Москва, 9-й парк, 11, квартира 43. При беседе Солнцева Ольга с плачем показала, мать и отчим не дают учиться, применяют насильные меры, изгнали из дому 5 человек детей.
1: Вы подумайте, а?
0: На станцию прибыла в поисках трудоустройства. Осталась невредима. Побеседовав, отпущена с выразившим возмущение инженером товарищем Мякишевым в ИА.

В имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части. И было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею, и тут тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились. Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло

маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше, тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась. И мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. «Вы совсем забыли нас, Петр Петрович», — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте, и если месье Энн, она назвала мою фамилию, захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады». Я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчининовой. А имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчининовы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет. «Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады». Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая, не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно, — «нехорошо, стыдно». «Правда, Лида, правда», — соглашалась мать, — «нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», — продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председатель управы и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию. Но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович». Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли «миссюсь», потому что в детстве она так называла «мисс» свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя, это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокет и лаун-теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографии, и прислуги говорили «вы». И все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и миссюсь, и все дышало порядочностью.
За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках.

Это была живая, искренняя, убежденная девушка. И слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко. Быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, чем с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа. Но кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, сказал Белокуров и вздохнул. Да, прекрасная интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей. Ах, как отстал. А все дела, дела, дела. Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал, какой это тяжелый и ленивый малый. Он, когда говорил о чем-нибудь серьезном, то с напряжением тянул. И работал так же, он как говорил, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего», — бормотал он, идя рядом со мной, — «тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия». Я стал бывать у Волчининых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили. Слышался шорох платьев. Перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо: «Это для вас неинтересно». Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку. И пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, это значит обманывать их, что легко быть благодетелем, когда имеешь 2000 десятин. А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и темно-синей юбке.
Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресений в конце июля я пришел к Волчининовым утром, часов в 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать,

0: Только одно общество и хорошо. Хорошее общество.
1: Баранная сетевица, если этого не сделает жена моя, то нечего это ждать от меня.
2: Неумолимая, ты не хотела жить, обманывать не придет она. Я Брянского не видел.
0: Да, по имени здравый смысл, но в отношении вкуса не гу-гу.
1: Сохрани меня, Господи, от моих друзей, а врагов я беру на себя.
2: Не дай бог идти по моим следам, писать стихи и ссориться с царями.
3: Письма Пушкина к Пушкину о Пушкине. Я скоро весь умру.
2: Нет, весь я не умру.
3: Я скоро весь умру, но тень мою любят. Храните рукопись, друзья, для себя. Когда гроза пройдет, толпой суеверной, собирайтесь иногда читать мой свиток верный. А я, забыв могильный сон, пройду невидимый и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь. Да, это вещь непростая, чистый голубец.
4: Былое нельзя воротить и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яд, заскочить ведь на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яд, заскочить хоть на четверть часа. Былое нельзя, воротить выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых нищенских ворот извозчик.

Вернулись.

0: Нечего опасаться крепкого, что же само, ведь без шума никто не выходил из толпы, а?
1: А кроме того, мне было тогда 20 лет.
0: Я хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что слух о моих, не моих письмах, стихах, телеграммах, пьесах дошел до правительства. Вчера на квартиру ко мне приходил какой-то человек, просил дать прочитать мои произведения. Но мой верный старик не дал, а я взял, да и сжег. С перепугу все мои бумаги. Теперь меня требует Милорадович. А я не знаю, что будет. Из чего с ним взяться, а?
2: Можешь ты мне обещать, что, по крайней мере, в течение года

0: ничего не напишешь против правительства. Я обещаю 2 года не писать ничего против правительства.
1: Тогда ступай прямо к Милорадовичу и положись, безусловно, на благородство души его. Он не употребит во зло твоей идеи. Карамзин сжал таланту своему, замолвив слово перед императрицей.
0: Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней.
2: Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды. Маневритивы кораблей, помирите муж с волнами споря, по вольному распутью моря, когда начну я вольный век, пора покинуть скучный брег неприязненной стихии, и среди полуденных зверей, под небом Африки моей, вздыхая сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил.
0: Александр Пушкин.
2: А, что? Пушкин? Где Пушкин? Какие Пушкин?
0: Поэт.
2: А, сюда. Да не сюда, поэт.
0: Сюда.
2: Эй!
3: Прошу. Да здравствует музы.
0: Да здравствует разум.
2: Я получил приказ взять вас вместе с бумагами, но я счел более удобным пригласить вас к себе. Эй, послать на квартиру этого господина 2 жандармов и опечатать все бумаги.
0: Граф, вы напрасно. Вы не найдете там, что ищете. Все мои бумаги сожжены.
2: Сожжены?
0: Да. Но если это вас так интересует, все найдется здесь.
2: Где? Ой! Вот это молодец. Это по-рыцарски здесь. На квартиру никого не посылать, принести сюда перо и бумагу. Здесь давай.
4: А я напишу все, что когда-либо было мною написано. Ну, разумеется, кроме напечатанного.
0: Нет.
4: Тираны мира, трепещите. А вы?
0: А мы?
4: А вы мужаетесь и внемлите. Восстаньте, падшие рабы. Увы, куда ни брошу взор, везде мечи, везде железо. Свободы гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть, скущенные мне.

0: Выслать? На крыльях вымысла носимый ум улетал за край земной. И между тем грозы незримой спирала стучи надо мной.
1: Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то, по крайней мере, облако и горовоносное. Это между нами.

мою душу. Теперь я глупею и старею. Неделю.

0: Я лечу берегом долен, земли полуденной волшебные края. С волнением и тоской туда стремлюся я, воспоминанием упоенный. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает. Мечта знакомая вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежда, томительный обман. Шуми, шуми, послушные ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным туманной родины моей. Искатель новых впечатлений, для вас бежал отеческие края, для вас бежал питомцы наслаждений, минутные младости, минутные друзья. И вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой. И вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы забыты мной. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви, ничто не излечило. Шуми, шуми, послушные ветрины, волнуйся подо мной, угрюмый океан.
1: Оденешь наш рассказ, в Одессе грязно я сказал.
2: Я барахтаюсь в грязи одесской, черт знает, когда выкрутишься.
1: Ты барахтаюсь в грязи отечественной, думай, отечество и грязь. Сладка нам неприятно, мы же идем к свободе. Мы идем к свободе, мы уже на первой станции, Кейн. И называется эта станция «Черная грязь».
3: Вот, милые почтенные османей, последняя моя поэма. Я вычеркнул все, что цензура вычеркнула бы и не без меня. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными теснения, то напечатай. Да сделай милость, не уступай этой суке цензуры. Огрызайся за каждый стиль. И если возможно, загрязи ее. Мое воспоминание. Кушай. Бед.
4: Здесь Пушкин погребен. Он с музой молодою, с любовью, леностью провел веселый век.
5: Не делал доброго.
4: Однако ж был душою, ей-богу, добрый человек.

0: знать, задумал я с тобой. Во-первых, искренне я признаюсь тебе, нередко о твоей жалею я судьбе. Ты вечно разбирать, обязан за грехи, то прозу глупую, то глупые стихи.
1: Но центр гражданин, сан его священный, он должен ум иметь, прямой и просвещенный. Закону преданный, отечество любя, принять ответственность умеет на себя.
0: Полезные истине пути не заграждает, живой поэзии резвиться не мешает. Он друг писать, признаться не трусли, благоразумен, тверд, свободен, справедлив. А ты, глупец и трус, что делаешь, не знаешь, где должен ум свой, ты хлопаешь глазами, не понимая, нас мораешь и берешь. Ты черную белое по прихоти зовешь, сатиру пастырем, поэзию развратом, глаз правды не чужок, Куницына, Маратова, варвар! Кто из нас владелец в русской лиры не проклинал твоей губительной сети? Да куч ты въедухом, ты вроде смерть мус. Чего боишься? Поверничьи забавы. А смеем их закон, правительственный нравы, тот не подвергнется взысканию твоему. Тот не знаком тебе, мы знаем почему.

0: что нужды их и так иные, прочитали.
1: Старинные глупости мы правильно сбились. Уже лишь тем годам слово «обратиться» тогда никто не смел отечество назвать. И врагские ползали, и люди, и печа.
2: Но можно цензору по совести судить. Он должен то того, то этого щадить. Конечно, вам смешно. А я нередко плачу, читаю да крещусь, мораю на удачу. Я бедный человек, муж, жена и дети. Жена и дети, друг, поверь, большое зло. От них все скверное у нас произошло. Но делать нечего.
0: Но делать нечего. Так если невозможно, тебе домой скорее убрать за осторожно. И службою своей ты нужен для царя. Крепюмного себе возьми секретаря.
3: Меня! Меня!
4: И бессарабским генерал-губернатором.
5: Yes, yes.
4: А дойдет ли к нему бес арабский? Что-то будет с Пушкиным, oh. Воронцовым.
0: Итак, я жил тогда в Одессе, я жил тогда в Одессе пыльной, там долго я небеса, там хлопотливо тот кабин, свои полевые труса, там все Европа спишет, верит, блещет югом и бестреет разнообразно чужой. Тебя Антоний счастливый, слегка поют водитки гривы, его невольно засверли. А мы ребем легче дадим. А где же наш рассказ не связан?
6: В Одессе пыльный, я сказал.
0: Я мог сказать в Одессе грязь, и был бы право не солгал. Это город. Летом песочница, зимой.
7: Не отличился в жарком деле непостоянный генерал. Не думав милого обидеть, взяла Лилея микроскоп и говорит: дай мне увидеть, мой милый, чем тебя
8: хочешь.
9: Однажды мы с Пушкиным на берегу моря дожидались волны, и нас так окатило, что пришлось переменить
10: что?
9: Платье. А я целый час оставался на берегу моря с Пушкиным под проливным дождем, чтобы видеть, как трепало буря.
10: Корабль.
9: Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, какой запах вам больше нравится? Розы
10: или резерды?
7: Селёд, я нравлюсь юной красоте, не сытым бешенством желаний.
5: Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! Разойдитесь в командировке на истребление саранчи. Отчетные рапорты находятся в моей канцелярии в большом числе. Донесение же вашего ни в прозе, ни в стихах, нигде не найдено.
7: Вот донесение в прозе, ваше предупреждение. Полюдя, а ведя. Ведя беспощадную борьбу с этим бичом, я созвал мужиков и спросил. Что такое саранча? Наказание Божье, ответили мужики. А можно ли бороться с Божьим наказанием? Вести мы нельзя и больше их не требовал. А вот стиха. Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и вновь летела.
5: Да. Я писал письмо графу Несельрода с просьбой избавить меня от Пушкина. Ничего не желает делать, пребывает в совершенной лености, желая добра самому Пушкину. Я хотел бы, чтобы его перевели в другое место, где у него было бы больше времени и больше возможностей заниматься. Я был бы очень рад не иметь его в Одессе.
0: Как брань тебе не надоело. Расчет коротко мы с тобой. И тогда, брат, я не сделал, а ты ведь день деловой. оно просто мое ремесло. Отрасль честной промышленности, доставляющей мне пропитание. И домашняя независимость. Еще одно слово. Вы, быть может, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как ношу с собой смерть. Уже нельзя оставить меня в покое на остаток жизни.
10: Значит, что в России все само собой держится.
0: Уверяешь меня, сверчок моего сердца, что ты ко мне писал, писал и писал, но я не получал, не получал и не получал твоих писем. Так Бог судья тому, кто наслаждается ими.
11: Каким нам бать писать показать?
0: Береги пушки, маленькое дитя. Иди как шел, да и сделай, что хочешь. Но не сердись на меры людей, без тебя довольно напуганы. Не дразни ты год или два. Бога ради.
11: Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет, квартальных некому видеть. С появлением Булганина литература наша совсем отощала. Подлец на подлеце, подлеца погоняет. Жуковский, я думаю, безвозвратно погиб для поэзии. Вообрази, он еще государя русской грамоты. И не шутя говорю тебе, все время проводится сочинением азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов картинку.
0: Ну как обвинять его? Он исполнен великой идеей. Образовать, может быть, царя. Пиши ко мне чаще, я твой верный ответчик. Благодарю за Онегина. Дельвик.
11: Пусть, брат, тебе. Так как я дождался Аркадь, то и пишу тебе. Ты же знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича через его министров об этом уходе. И два раза воспоследовал всемилостивый заказ. Остается одно – писать прямо на его имя. Такому-то – Зимний дворец! Что против этого пала в стихе? Не то потихоньку взять трость и шляп. И поехать посмотреть Константинополь.
0: Святая Русь мне становится не втерпел.
11: Убе вене, убе патри. Где хорошо,
10: там и отечество.
11: А мне вене, где растет трын трава, брат. Ах, где острова, где растет трын трава?
12: Красиво!
11: Где считают пустей и летят в простей?
12: Красиво!
11: Где бестужий драгун не дает карачу?
12: Смысл!
11: А наш князь чудодей не бросает ни людей!
12: Бесу!
10: Для справки, это была любимая песня декабриста, она написана Королевым и Бестужевым.
11: Где зари до зари не играют взяли? А булгарин в ходе не боится когтей!
12: Ты скажи, говори, как в России цари правят. Ты скажи, повтори, как в России цари давят.
13: Браво, браво, браво, браво, браво. Стишки для вас одна забава. Немножко стоит вам присесть. Уж развести успела слава для вас приятнейшую весть. Стишки любимцев пустой грации мы вмиг рублёно заменим. И в пух надёжных ассигнаций листочки ваши обратим.
10: Ого. О чем вздохнули мы глубоко, нельзя ли узнать? Я был далек, я время то воспоминал, когда надеждами богатым, поэт беспечно я писал вдохновенье, не сплав. Теперь я ставлю шумный свет и муз, и ветреную моду. Что изберете вы? Свободу?
11: Ой.
13: Прекрасно. Вот же вам совет. Внемлите истине полезной. Наш век торга. Все век железный, без денег и свободы нет. Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца. Нам нужно злато. Злато, злато, копите злато до конца.
14: Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.
13: Вот он денег. Условимся. Еще пчелка Нильфинера.
14: Что до славы, то ею в России мудрено довольствоваться. Я пел, как булочник печет, потом ждет, Козлов пишет, лекарь, море, за деньги. За деньги, за деньги. Таков я в наготе моего цинизма. Господи, Боже мой, уже четвертый месяц кланяюсь всем канцелярским начальникам. Я весь прожился, задолжал, а я ж отставной. Того и гляди, в яму послал.
13: А по какой части собираетесь служить?
14: По какой части? Господи, Боже мой, да разве я не русский человек? Я на все гожусь. Ну, конечно, хотелось бы местечко потеплее, но дело до петли доходит, так что я уж теперь всякому рад.
13: Неужели у вас нет таки ни единого благодетеля?
14: Благодетель, Господи Боже. Да в каждом министерстве у меня по три благодетеля сидит. Все обо мне докладывают, все обо мне пекутся. А я все-таки без куска хлеб.
13: Служба вам, видать, не дается. Возьмитесь-ка за что-нибудь другое.
14: За что прикажете?
13: За литературу, например, как Руссо.
14: За литературу, Господи, Боже мой! Да Руссо, вероятно, ни к чему другому не был способен. Потому что он был человек ученый, а я не учился в Московском университете.
13: Ну что за беда, затевайте журнал.
14: Журнал? А кто подпишет?
13: Да мало ли. Россия велика, охотников много.
14: Нет, брат, нынче их не надуешь. Их отучили. Всякий, говорит, деньги возьмет, а журнала не выдаст. Или не додаст. Кому охота судиться?
13: Ну так пишите Выжигина.
14: Выжигина? Господи, Боже мой, да за 4 месяца я вам отхватаю 4 тома, не хуже Булгарии. Но пока не успею с голоду одолеть. Душа моя... Меня тошнит с досады, на что ни взгляну, все такая гадость, такая глупость, такая тоска.
13: Господи, какая тоска! Хоть бы кто-нибудь нанял подраться за себя, что ли?
15: Ведет себя как мальчишка, но именно батя не свернет тебе шею, не сегодня, так завтра.
14: За что ты меня бронил? За мою отставку, то есть за мою независимость. Я не понимаю отчаяния моих друзей. Да, впрочем, я и не знаю, что такое мои друзья. Я устал подчиняться хорошему или дурному пищеварению того или другого начальника. Мне надоело видеть, что на моей родине обращаются со мной менее уважительно, чем со всяким английским балбесом. Приезжающим предъявлять нам свою пошлость, свою неразборчивость, свое бормотание, я очень жалею, что моя отставка так огорчила. Единственное, чего я жажду, это независимость.
16: Ну уж простите за выражение, слово-то оно, может, и не важное, это сама вещь больно хороша.
15: Пушкин, как я знаю, находится сейчас в очень стесненных обстоятельствах. Если я не успею над герком его, понадобятся ему деньги, зерк того. Знаю, что он старается несколько сот рублей. Залог его будущего до смерти.
14: Я б мог сказать в Одессе грязный, и тут бы право не солгал. Но поздно. Тихо спит Одесса, и бездыханно, и тепла. Немая ночь, луна взошла, прозрачно легкая завеса объемлет небо. Все молчит.

0: и от милых южных дам отшивших устриц черноморских, добрых, огромных лож. Слава Богу, отвернулся. Уехал. Семь лесов тригорских, далекий северный уезд. И был печален.
1: Долго ли мне гулять на свете?
0: То в коленях, то верхом, то в кибитке, то в телеге. То в телеге, то пешком. Долго ли мне? Долго ли мне гулять на свете? То в коленях, то в коленях, то в коленях, то верхом. То в кибитке, то в кибитке. То в кибитке, то в карете, то в телеге, то в телеге, то пешком. Не воскресной дороге, не сведет счастливых могил. Надо, чтобы мне знать дороге, умереть, как он курил. На большой мне знать дороге, умереть,
2: умереть,
0: умереть, как он курил. На камине,
2: на камине.
0: На камине под копытом, на горе,
2: на горе,
0: на горе под колесом, или ворву,
2: и ворву,
0: или ворву.

0: Единоторы командой светлейшего ордена рогоносцев единодушно избрали Александра Пушкина коадъютором, заместителем великого магистра.
1: Нет, это еще рано. Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе. Распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и там высечен. До меня позже всех дошли эти слухи, сделавшиеся всеобщим достоянием. Я почувствовал себя оскорбленным в общественном мнении. Я впал в отчаяние, дрался на дуэли, мне было тогда 20 лет. Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить, ваше величество.
2: Когда Иисус вкладывает свои сочинения столько дерзости и неприличия, что правительство вынуждено было бы отнестись ко мне как к преступнику. Товарищи, зайдет она, звезда стремительного счастья. Россия стреляет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена.
3: Его императорскому величеству Александру Первому. Черновое. Нет, правильно. Я спрашиваю. Пушкин завтрашний день высылается отсюда в город Псков. На прогулы по числу верст 1621, на три лошади, выделено ему 389 рублей,
1: 4 копейки.
4: Что дело быть на месте?
5: По-весеницкой!
4: По-весеницкой развища!
5: О деревне!
4: О деревне!

0: 1284.
1: Игумен Иона, ему был поручен надзор на духовной жизнью Пушкина.
2: 12-24 июня я узнал, что на ярмарке Пятигорского монастыря Пушкин был в красной рубашке, белой шляпе и с тяжелой тростью в руке, что он склонен осторожен, и о правительстве не говорит, и вообще никаких слухов по нем, а народу, о нем по народу
3: Черт.
2: Не ходит.
3: А, вот. От уездного заседания Чихачева я узнал, что, Пушкин идет весьма скромно и говорил не раз. Я, говорит, пишу бы всякие пустяки, его, что, говорит, буквально в голову взбредет, то, значит, сразу и записываю. От дела никакое не мешаюсь, иногда ездит творком. И достигнув цели путешествия, приказывает человеку сумел отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу.
0: Он столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить.
3: А, вот самое существенное. От игумена Иона я узнала, ваше искусство, следующее. На вопрос мой не возмущает крестьян. И Гумен отвечал, нет, он живет как красная девка, никаких песен не поет, и никакой песни в народ не выпущено. На вопрос мой, кто такой? Отвечал.
4: Александр Пушкин, дворянин.
3: А вопрос, где мог в каком ведомстве числится?
4: По России!
3: Любопытная флора.
4: Шумно и вкусно, скука пожирает мое глупое существование. Вечерами слушаю сказки моей няни, она единственная моя подруга, с нею только мне не скучно.
5: Спускались с горы, наши сани так накренились на бок,
4: что ямщик слетел. Не было сил остановить лошадей, они протащили мимо и застряли в сугробе, оглядываясь. Вижу на крыльце Пушкина.
6: Вот новость, господа, нам позволено теперь сочинять играть, будем пробовать перья. Обежите-ка розу стихарь.
1: Ну-ка.
6: Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Не говори, как верит младость, не говори, как жизни радость. Цветку скажи, прости, жалею, и на лилею нам укажи. Дай руку, Дельвик, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный, ты не под кафедрой сидишь, латынь неусыпленный. Взгляни вокруг твоих друзей, бутыль вином налита, за здравие нашей музыки. Парнасский волокита.
4: А наш француз
1: а свой хвалит вкус, а матершину болит.
5: Ха-ха-ха! Тик-тик-тик, Дельвик пишет стихи. Дельвикер Пушкин.
4: Пушкин.
0: Да-да-да.
4: Пушнин?
0: Пушкин.
1: Пушкин.
4: Пушкин. Ну и каковы же его успехи?
1: Успешен в танцевании, фехтовании. В русском языке посредственен. Ленив, невнимателен, имеет остроту, к сожалению, только для пустословия. Я давно искал случай принести повинную за Пушкина. Он очень успевает в стихотворчестве. В остальном же успехи его невелики.
0: Его императорское величество желает образовать его в прозе.
7: Оставьте его поэтом.
6: Оставьте меня поэтом для его императорского величества.
5: Эти заразные любви скроются младость, дети мои, кубок им данный полон дано. Я благодарный людям.
6: Тесней, о милые друзья, тесней наш верный круг составим. Почившим песня кончил я, живых надеждой поздравим, надеждой. Некогда опять в Перу лицейском очутиться, всех остальных еще обнять и новых жертв. Уж не страшно.
7: Пишешь ли сейчас?
6: Нет. Нет, скупо холодная муза и поэма не подвигается.
7: Свежо предание бери.
6: Подведи. Гениальный мужик. Ты знаешь, в библиотеке Воронцова я увлекся Шекспиром. У меня так кружилась голова после этого гения, я как будто стоял перед бесом.
7: Хочешь сделать перевод?
6: Нет, вот послушай, что меня тревожит сейчас.

0: по-твоему, может ли верховный правитель приносить пользу народу, если преступно само происхождение его власти? А? Клавдий, убивший своего брата Гамлета, это король-паяц, укравший диадему. Ричард III пробил себе путь к власти кровавым топором, а смелый Маргарет. Так вот не здесь ли кроется подлинный материал для национальной трагедии?
1: Как... Я занимаюсь темой нравственности и истории.
0: Нет, и не только это.
2: Дух эпохи требует важных перемен на сцене драматической.
3: Драма наливается на площади, народ как дети требует занимательности.
4: Родине нужна свобода композиции, свобода, присущая публичному, площадному театру.

0: сочный, вольный, народный язык. Здесь должно быть прерывно переноситься из харчевных парки, из келий чертой.
1: Как погода не было в Казани, ровный темпер волнился.
0: Шекспиру я подражаю только в одном, его широком, вольном изображении характера. И классики, и романтики, все они основывали свои правила на правдоподобии. То есть, истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах. Это то, чего требует наш ум от драматического писателя. Но какой же к черту правдоподобие может быть в зале, разделенной на две половины, из коих одна, вот эта половина, якобы невидима для тех, кто находится на подмостках.
2: Нет,
0: ну... Ну что, я Пушкин, что ли? Учитесь у Шекспира, вот кто никогда не боялся скомпрометировать своего героя. А вспомните древних, вспомните трагические маски, двойные роли. Если все это условное неправдоподобие, истинные гении никогда не заботились о правдоподобии.
3: Да!
4: Да!
3: Это вещь непростая.
0: Да, Валерий, да.
3: Чистый голубец!
5: Ну вот и прекрасно, и очень хорошо.
6: Да и публика не 15-летняя девочка, обман, не придет она.
0: Нет, толпа имеет здравый смысл, но в отношении вкуса как раз не губы.
4: Похолонись, Александр Сергеевич, выпей, да закуси голубцом вчерашним.
0: Спасибо, няня. Спасибо, родная. Спасибо, спасибо, спасибо. Это няня моя. Все от нее, все от нее.
4: Все от меня, все от меня.
6: Нашел ли ты тему для трагедии?
0: Нашел.

0: Годуно!
1: Одного из разумнейших правителей России всегда было и будет произноситься с омерзением в угоду нравственному правосудию.
2: Так вот именно это путь трагедии, властитель. Деятельность которого порочена злодейством, уже всего одного этого несет в себе зародыш гибели, а я так и хочу назвать. Комедия. Комедия о беде московскому государству. И в центре комедии народ. Народ. В центре суд мирской и мнение народное.
0: Вот слушай.
3: Все плачут. Заплачем, брат, и мы.
4: Я свидусь, брат, да не могу.
5: Ну, что ж ты? Как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот Бука, плачь, баловень. Вот, что ж.
3: Нет ли луку? Глаза потрем.
4: Нет, я слюнёй помажу. Что там еще?
5: А кто их разбил?
2: Комедия. Комедия о беде московскому государству. Это комедия о глубоком кризисе власти в эпоху самозванцев.

0: а в чувствах. Ничто не может нас среди людских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едино разве соль. Так здраво она восторжествует над злобой, над темной клеветой. Но если в ней единое тепло, единое случайно завело, тогда ты,
1: да,
0: как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце яда, нальется сердце яда, как молотком стучит в ушах упрек, и все отменит. И голова кружит. И мальчики кровавые глаза, и рад бежать. Да нет, ужас. Да, жалок тот, ком солит вечно.
2: Дмитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутило, и в жертву.

0: Схватите дурака.
1: Оставьте его. Молись за меня. Дядя Николка.
2: Нет. Нет. Нельзя молиться за царя Ира.
3: Богородица, не вели.
4: Я за отставить Борису Николка.
1: Дитя мое! Судьба мне не судила виновником быть вашего блаженства. А ты, мой сын, чем занят?
5: Это что? Чертеж земли Московской. Наше царство из края страха.
1: Учись, мой сын. Наука сокращает нам опыт и быстро текущий жизнь.
4: Это так и Борисов Щенков.
2: Подайте милостыню, ресторан.
6: Поди прочь, неверно разговаривать с заключенными.
5: Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле.
4: Брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетку. Есть о ком жалеть, проклятое племя.
2: Отец был злодей, а дед невинный.
5: Я буду недалеко падать.
2: Брат, брат, кажется, к нам бояре идут. Ах, брат, сердце замирает.
7: Расступитесь, отец.
4: Расступитесь, расступитесь.
7: Бояре идут.
4: Бояре идут.
1: В конце появляется боярин. Народ! Мария Годунова и царевич Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Народ! Ну что ж вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ.
8: Будь осторожен, ты в изгнании, и немилость грозит не только тебе, но и
1: да. Да. Я пишу воина, пишу, размышляю, большая часть сцен требует вдохновения. Я жду его. Ну, а если вдохновение не приходит, пропускаю сцену. Ты знаешь, я чувствую, что силы мои достигли полного духовного развития. Я чувствую, что я могу

0: подписали избирательную грамоту. Да двое еще пальцы приложили за неумением писать. А я самый грамотный потопок. Где я? Кто я?
1: Я пишу тебе ты, потому что холодная вы не ложится под перо. Надеюсь, ты имеешь на это право и по душе, и по мыслям. Пущин познакомит вас, короче. Прощай, будь здоров, и не вниз. Только вам слово, там замужены последние вспышки русской свободы. И неужели Пушкин оставит эту землю без поэта?
0: Пиши на имя Анны Николаевны Вульф под двойным конвертом.

0: Трагедия «Борис Годунов» кончена. Пушкин перечел ее один. Слух. Бегал по комнате, хлопал в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
1: Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
0: Я скоро весь умру, но тень мать у любя, храните рукопись, о други, для себя!»
2: Былое нельзя воротить и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают веса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать я, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем

0: вся дружба! Увозим лещ! Портеры, кресла, все кипит! Райкельники пили во плещ! И взвившись! Зары! Шуми! Все хлопы! Онегин ходит! Идет меж кресел! По ногам! Двойной ланец, косясь, наводит на ложе незнакомых дам. Всей Таруса окинул взором, все видел. Лицами, убором, ужасно недоволен он.
1: Да, да, да. Значительная часть нашего партера, то есть кресел, слишком занята судьбой Отечества и Европы. Слишком утомлена трудами.
2: Слишком глубокомысленна и важна.
3: Слишком осторожна в изъявлении душевных движений.
2: Дабы принимать хоть какое-нибудь участие в достоинствах драматического искусства, к тому же русского.
4: Всегдашние передовые зрители.
2: Нахмурены в комедии.
5: Зевают в трагедии.
2: Дремлют в операх и внимательны лишь в одних балетах.
5: Да, всяк суетится, лжет за двух и всюду меркантильный дух.
0: Ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся. Потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил.
6: Всех пора на смену.
0: Балеты долго я терпел.
6: Но и дедло мне надоело.
0: Карету мне! Карету!
6: Вот!
0: Еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать. И еще снаружи и внутри везде блистают фонари, еще прозябнув, бьются кони на уст, наскучил упряжью своей, и кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж Онегин вышел, вот домой одеться едет он. Уже это самое дотяно.
5: Изображу ли в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный, и по балтическим волнам залез из сала возит к нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный, промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модный. Все украшало кабинет философа 18 лет. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплотно спорить с веком? Обычай деспот между людей. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант, то, что мы назвали Франк. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил, из уборной выходил, подобно ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет маскарад.

0: Пушкина в доме Олениной. Пушкин уселся с двоюродным братом Алексеем позади меня и старался обратить на себя мое внимание лестивыми возгласами.
1: Ну, позволите ли быть такой хорошей, а?

0: Стригорском.
1: В Пятигорске.
0: В Загорске.
2: Пятигорск.
0: Так, Шпиц, Стригорск.
2: Александр Сергеевич.
3: Да.
2: Вы не шутите больше? Не называйте глупой Луну?
0: Я люблю Луну, когда она освещает прекрасное лицо. Я страшно вульгарен сегодня.
4: Нахален.
2: Фиглярен.
4: Булгарин.
2: Булгарин, тихо.
4: Булгарин в опале?
0: Булгарин в опале, звали. Набрали.
1: Набрали.
0: Вот вам на прощание.

0: вы уедете завтра, а я буду ходить по саду и говорить, она была здесь. Камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе. Однако мысль о том, что ваши прекрасные глаза будут останавливаться на каком-нибудь папе, с тем же сладострастным выражением невыносимо. И все же пишите. Пишите в длину, в ширину и по диагонали.
1: В Пушкине был грешок похвастать в разговорах с дамами. Перед нами зачастую он любил порисовать.
0: Одна анка рыжая. Да и тут ненавижу я. В одни весенние желания я был от балов без ума. Вернее, нет места для свидания и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу мои услуги, прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также маленький построй. За дочерьми глядите вслед, держите прямо свой ларец. Не то избави Бога.
2: Я это потому пишу,
0: так,
2: что уж давно я не грешу.
0: Увы, на разные забавы я много жизни погубил, но если б не страдали нравы, я балы до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целые две пары стройных женских ножек. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладелый, я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне.
3: Песковатов доносит. Прибывшие на днях из Пскова особо утверждают, что по получении известия о кончине императора Пушкин изрыгнул следующие актские слова. Наконец-то не стало тирана. И оставшийся род его недолго в живых останется.
0: Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как садик некогда сказал, сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры, и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, забава молодых умов, веселье взрослых шалунов. Казалось.
3: Выписка из камерфурьерского журнала. 13 июля повешены декабристы.
0: Я бы мог, как тут. Как шут.
3: Все чрезвычайно удивлены, что Пушкин, который всегда был известен своим образом мысли, к делу заговорщиков не привлечен. 14 июля совершен очистительный молебен. 20 июля цари двор выехали в Москву. 24 июля тогда гранация и государь предавался смотрам и парадам. Под громовые раскаты пушек в небо взвелось 140 тысяч ракет.
4: Я молод и неопытен. Никогда не желал верховной власти и не мечтал о ней. И вот под какими предзнаменованиями я вступаю на престол. Я говорю с вами с полной откровенностью и искренностью. Вы видели, что произошло? Вообразите же, что я чувствовал, когда вынужден был пролить кровь, прежде чем закончился первый день моего царствования. Никто, за исключением меня и моей жены, не в состоянии понять, ту жгучую боль, которую я испытывал и буду испытывать во всю жизнь при воспоминании об этом ужасном дне. Я знал заранее, какова подавляющая тяжесть короны. Революционный дух, внесенный в Россию частью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями, пустил несколько ложных ростков и внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой в России, благодаря Богу, нет данных. Я начинаю царствование под грустным предзнаменованием и страшными обязанностями. Я сумею их исполнить. Я проявил милосердие, много милосердия. Некоторые даже скажут слишком много, но с вожаками, с зачинщиками заговора было поступлено без жалости и без пощады. Я буду непреклонен. Закон изречет кару. Я обязан дать себе этот урок. России и Европе. Но я не устану повторять. Сердце мое подрывается, меня неустанно перед глазами. Ужасное зрелище, познававшее первый день моего вступления на престол. Слезы в изобилии текли из глаз императора. Михаил Пушкин, вам письмо.
3: Высочайшее разрешение по всеподлиннейшему прошению вашему прошу вас немедленно прибыть сюда, барон фон Адеркас, в Псков.
4: Приказано ехать немедленно.
3: Где мои пистолеты?
4: Господин Пушкин, мне ваши пистолеты опасны.
5: Да. А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать, это моя единственная утеха. Это значит, что я пророк. Пророк. А ум человеческий в простонародном выражении даже не пророк, а, знаешь, угадчик. Угадчик, он видит общий ход вещей и способен делать из зоны глубокие предположения. Глубокие предположения, часто оправдываемые временем.
6: Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину разрешает ехать в своем экипаже свободно под надзором невидиарестанта. Дивич, начальник дозора.
7: Гулять на свете, кто в коляске, кто в коляске, кто верхом, кто в дивизии, кто в дивизии, кто в карете, кто в телеге, кто в телеге, кто мешком.
8: Фельдъегерь вырвал меня из моего насильственного уединения и привез в Москву прямо в Кремль. И всего покрытого пылью меня ввели в кабинет императора, свободно под надзором. Не в виде арестанта.
7: Или чума меня по цепи, или мороз окостили, или мне лоб шлагбаум влепи, мне провозный инвалид.
3: Для справки, разговор проходил долго при закрытых дверях. Мы можем лишь догадываться, о чем говорили царь и поэт.
9: Брат мой, покойный император Александр, сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого с условием ничего не писать против правительства, держать свой образ мысли при себе и не противоречить общепринятому порядку.
10: Я возвратился с надеждой на великодушие вашего императорского величества
11: истинным раскаянием.
9: Ты был дружен со многими из тех, кто теперь в Сибири. И можно ли любить такого негодяя, как Кехельбекер?
11: Мы, знавшие его, всегда считали за сумасшедшим. И нас удивляет только одно, что и его с другими сознательно умными людьми сослали в Сибирь.
9: Правосудие. Правосудие запрещает прощать преступников. Зачем вам Революция. Я сам для вас. Революция. Я стоял Ворокчеева и привлек Сперанство. Но я готов смягчить и изменить режим, хотя бы по отношению к Пушкину. Что ты теперь пишешь?
11: Ничего.
12: Почти ничего.
9: Ну от чего?
12: Цензура слишком строга.
9: От чего же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?
12: Цензура?
9: Да.
12: Цензура не пропускает самых невинных вещей. Она действует крайне рассудительно.
9: Ну, довольно.
12: Довольно.
9: Довольно. Ты подурачился. Я надеюсь, теперь ты будешь рассудительным и более ссориться.
12: Не будем.
9: Отныне я сам буду твоим центром. Присылай ко мне все, что напишешь. Нет ли с собой какого-нибудь нового стихотворения?
13: Я вот вам мою прикрепляю, вам не буду, и мама
9: для справки, пророк приехал в Москву в бумажную
12: пушку. Нет, нет,
9: ничего нет.
12: Я буду иметь честь вам прислать своего Бориса
9: Нижнего. Что бы ты сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге?

0: что бы ты сделал, если бы ты декабря был в Петербурге?
1: Стал бы в ряды мятежников, ваше императорское величество.
2: Одно лишь отсутствие послужило. За что я благодарю Бога. Обещаю делать это другим.
0: Направь должным образом свое блистательное перо. Займись предметом о воспитании юношества. И представьте свои мысли и соображения по этому вопросу. Я совершенно остаюсь уверен, что ты употребишь отличные способности свои для передания потомству славы нашего Отечества. Иди.
3: Теперь ты мой Пушкин. Да, я сегодня беседовал с умнейшим человеком России. Присылай ко мне все, что напишешь. Идите.

0: Господи! Как я хотел его ненавидеть! Но что мне было делать? Земля подо мной не расступилась, а вверх не взлететь! На небо ночь мутна.
1: К крайнему моему удивлению услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваряя меня всей вашей поездки. Но я обязан вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны быть вами приписаны вашему собственному поведению.
0: Еду, еду, в чистом поле колокольчик, динь-динь-динь, страшно, страшно, по неволе скрип, и летом их заменили. Несмотря на 4 года уравновешенного поведения, я все еще не приобрел доверия власти. Благоволите хоть на минуту войти в мое положение, посмотрите, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно вижу себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать. Эй, пошел, девчик, где творчий конем парень, тяжело, вьюга в лес слепает очи, все дороги занесло. Хоть и пень следа не видно, сбились мы, что делать нам? Пулемет нас сводит, видно, закружит по сторонам.
1: Я не совсем понимаю, почему вам угодно находить ваше положение и не прочее. Я его таковым не нахожу. И мне кажется, только от вашего дальнейшего поведения будет зависеть сделать его более устойчивым.
0: Бесконечно безобразный, в мутный месяц и игре закружили тебе сразу, будь то листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, сражалом напоют. Добровы хоронят, тень мой зовут, замуж выдают. Я должен жениться на молодой Гончаровой. У меня есть ее согласие и согласие ее матери. 2 указания мне были сделаны на мое имущественное положение и на мое положение относительно правительства. Я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно. Мчатся тучи, бьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся без сырой здоровья в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывается.
1: Я имел честь представить государю-императору ваше письмо от 16 числа сего месяца. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением отнесся к вашей женитьбе. Его императорское величество в совершенно отеческом попечении о вас соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как шефу жандармов, а как человеку наблюдать за вами. Представляю вас своим советом. Никогда никакая полиция не получала распоряжений следить за вами. Я уполномачиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должно его показать.
2: На справке. Бесса написано 7 сентября. Погода в Болдине стояла ясная, светлая.
0: Бесконечный безобразный, в мутный месяц и игре закружились без раза, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жало напоют. А вовы и коронят, здесь мы сам выдаем.
3: Николай Павлович, Наталья Ивановна Гончарова, имеет честь сообщить о помолвке дочери своей, Натальи Николаевны, с Александром Сергеевичем Пушкиным. Всего мая 6 дня 1830 года. Пригласите билеты на помолвку.
0: Учить моя весна! Я жену! Та, которую я любил целых 2 года! Которая везет первые отписки в мои глаза! Боже мой!
4: Она почти моя.
0: И не думай, что это последняя глупость, которую я совершу в своей жизни.
3: Твоя невестка любит тебя.
0: О себе говори только с царем, а своей жене ни с кем. Потому что всегда рискуешь, что кто-нибудь ее знает лучше, чем ты.
3: Да. Но свадьба твоя откладывается.
0: Да. Еду сейчас к невесте, а ехать не в чем. Дай мне, пожалуйста, твой фраг. Я свой не захватил?
4: Нет.
0: Да кажется, у меня и нет его.
3: Возьми на счастье.
0: Всякое даяние плавно. Быть может, твой брат окажется счастливым.
2: Я спрашиваю, по желанию госпожи Пушкиной, он был положен в гроб во фраке, а не в камер-юнкерском мундире.
4: Государь мой батюшка, ты Дерканкович, когда же ты, мой батюшка, станешь помирать?

0: нельзя сесть стихи писать, потому что невеста пуще цензора язык и руки связывает.
1: А чего не печатаешь? Ведь у тебя целый сундук, дорогая.
0: Ты судишь по прежнему времени, когда я с вами, гуляя по Питеру, растряхивал карманы, наполненные золотом. Да, верно, теперь у меня полный сундук новых сочинений. Это наследство будущим детям. Они печатают за тем, что теперь на мой товар запроса нет. Фадеюшка Булгарина хай.
2: Нет, я не спец, когда стою, хвалу свободную слагаю.
0: Конечно, больно собаки на владыку ловить. Я заметил, что всякое неосновательное суждение или глупое ругательство приобретают у нас вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем, как может быть это глупо или несправедливо. Ведь это напечатано.
3: Повторять пошлые школьные истины. Сейчас еду в Нижний, то есть в село Болдино. Пиши мне туда, коль вздумаешь. Что в Болдине я писал? Как давно уже не писал?
4: Ты где был седьмое? Восьмое. Ты был девятое.
5: Ростик. Тринадцатое.
4: Написано более 30 мелких стихотворений.
6: Опять возвратился в Москву, остановился в гостинице «Англия», доносит Донкедорфу обер-полицмейстер города Москвы Шульгин.
7: Друзья, нальем бокал полнее, и станем мы за счастье пить. С вином у нас кровь улетит, с вином на ярко лето.

0: Ну, спорь, ах, матушка, что так хлопали пыль.
1: Негодяй.

0: Что с тобой? Что она мне не радость, а большую потерю предвещает.
1: Ты поражен самое сердце красотой Гончарова, от того и грустишь. Я не знаю тебя.
0: Я хочу отправиться в Грузию.
1: Не делай этого. Этот край лишил нас Грибоедова.
0: Ну что же с тобой? Грибоедов делал свое. И кроме того, не может же быть, чтобы в одном году убили двух Александра Сергеевича. Будет одного. Ну, а теперь жонку Демчендорф будем пить.
1: Ирина, почему ты так называешь?
0: А, потому что она, подобно ему, имеет полицейское усмиряющее влияние. Правда, не думаю?

0: хочу попенять тебя за эти гранты.
1: Да, Войч, как ты нам?
0: Не поплатиться за это.
1: Но почему?
0: А я имею предсказание.
2: О, это колопапашный. Вы человек непростой. Вы очень скоро получите деньги. Вам будет делом предложений неосчитанный. Кумир соотечественников. Важды ссылка. Жить будете только, если на 37-м потушитни не случится какой беды. От Келлы Колопа или Келлы Лоша или Келлы Человек. Этого вы должны опасаться.
0: А ведь до сих пор все сбывается. Например, два изгнания. А теперь вот гибель от белой лошади или белого человека. Кстати, когда я был возвращен в Петербург и первый раз увидел императора Николая, я подумал, нет, это белокурый. Человек, от которого зависит вся моя жизнь.
3: О, господин Пушкин!
1: О!
0: Ну я после исполнил, если смогу, конечно.
3: Позвольте мне украсить.
0: Да.
3: Свое изделие.
0: Так.
3: Так не стихает.
0: Что за изделие, каковы стихи?
3: Я изготовляю.
0: Да.
3: Баксу для сокола. И если позволите, на рамочках я поставлю.
0: Так.
3: Светлее дня, чернее ночь. Бахчан, сарай, фантом. Поэма ваша, деньги наши.
0: Где моя папа?

0: Я женат. Женат или почти. И все, что можно сказать в пользу холостой жизни и против женитьбы, все уже мной передумано.
1: Молодость моя прошла шумно и бесплодно.
2: Счастья не было. Счастье только на избитых дорогах.
0: Мне за 30. 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. Ну и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же будущее является мне неврозом, а в строгой ноготе своей горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет у меня неожиданно.